0: Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: так как и я.
1: Радио Р.

0: Радио Р. Твое любимое радио.
1: Моя любовь к тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе «люби меня», говорит тебе «я твой», что зовет тебя по.

0: «Вот по нотам».
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень. Поностальгируем вместе.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 часов утра в Литве. В эфире Радио Р. Главные региональные новости минувшего дня. С 30 июля по 15 декабря в Вильнюсе начнется третий этап реконструкции улицы Джоксмо. На участке от улицы Пейглинес в сторону Пергалес движение будет ограничено, а транзитный транспорт направят в объезд. Временно изменятся маршруты автобусов номер 31, 122 и ночного Н5. Часть остановок перенесут или закроют, появятся и новые временные остановки. Проезд по закрытому участку сохранят только для местных жителей, специальных служб и обслуживающего транспорта. В то же время в Каунасе строительство пешеходно-велосипедного моста через реку Нерис между старым городом и Вильямполе продлится дольше запланированного. Каунасское самоуправление решило провести оценку воздействия на окружающую среду, поскольку часть работ ведется на охраняемой территории. Со стороны Каунасского замка строительство приостановят до заключения специалистов, а на другом берегу работы продолжатся. Новый мост станет самым длинным в Литве, предназначенным только для пешеходов и велосипедистов. В Укмерге стартовал капитальный ремонт главного моста через реку Швентой на Вильнюс. По будням с 7 утра до 6 вечера движение по мосту будет односторонним. Проехать смогут только автомобили, следующие со стороны района Ужупес, а остальному транспорту придется пользоваться объездом по трассе Вильнюс-Поневежис. Вечером, ночью, а также в выходные движение в обе стороны сохранится и будет регулироваться светофорами. Как пишет Вакаро Экспресс, после многолетнего перерыва в Клайпеде

0: погоде. Сегодня в Литве ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла.
1: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: На радио «Р» летний хит-парад.
1: Эх, дамы и господа, это вторник, энергии хоть отбавляй.
2: Ох, это 28 июля.
1: Нам практически всего ничего, и июль закончится.
2: Да?
1: И наступит золотая пора августа.
2: Это, правда, лучший месяц в году, август, когда точно будет тепло, будет хорошо. Главный знак зодиака отмечает. День рождения, угу. Я уж прошу прощения.
1: Ну да, окей.
2: Вот, масса всего на август, куча ожиданий.
1: Вот, так что я надеюсь, что вы хорошенько успеете, как минимум, насладиться вот остатком июля.
2: Да.
1: И максимально приготовиться к августу месяцу. Значит, с субботы мы уже вступаем в август.
2: Угу.
1: И вперед.
2: Круто, мне всегда так волнительно было,
1: да?
2: Когда август, да, наступал. У нас начинался сезон вот этих дней рождений в семье. И я всегда переживала, что вот август, это месяц до школы, магазины уже тебя начинают пушить на то, чтобы ты купил тетради, пеналы, портфели, рюкзаки. И я весь август посвящала тому, что, знаешь, вот эти раньше были рекламные брошюры, очень большие у всех сетей магазинов. И я отмечала, да, можно рассмотреть данный пенал. И я весь август занималась аналитикой. И потом каждый раз думала, интересно, первые 3 дня августа, интересно, если мне подарят деньги, то я тогда куплю вот такой пенал, вот такой пенал.
1: Неплохо.
2: Потом, конечно же, начинались с середины августа акции, и я как акционер ходила.
1: Да, да, да,
2: и раньше
1: понимаю.
2: Было так, что типа эту неделю на всю бумагу и тетради я ходила только за тетрадь. Потом на ручки пеналы. Допустим, я ходила за этим. Потом на рюкзаки. Рюкзак, у меня уже с 8 класса не было рюкзака, мы все такие модные с сумками ходили. Вот, но тем не менее, вот я была акционером. Август вообще очень крутой месяц.
1: Вот я не знаю, раскрывать себе, что акционер это немножко другое. Ну, окей,
2: Для меня акционер это моя бабушка, которая каждый день на протяжении всей моей жизни ходит по магазинам, а район Пошалайчи славится тем, что у нас есть все магазины мира. И она, допустим, творог я там купила, сыр я вот там захватила. Вот это акционерство, когда ты...
1: Я понимаю. Хорошо, давайте. Утро, начиная с разговоров об акциях. Ну и наш...

0: Радио Р.
1: У нас предсказания и гороскопы на сегодняшний день, а сегодня, напоминаю, 28 июля. Овны. Хороший день, чтобы навестить друзей или родственников, с которыми давно не виделись. Поездка обещает быть приятной, поэтому заранее позаботьтесь о силах.
2: Тельцы, день может принести неожиданную симпатию или новое чувство. Если не хотите перемен в личной жизни, не торопите события.
1: Близнецы, не спешите привлекать к себе лишнее внимание. Сегодня лучше проявить осторожность в словах и поступках.
2: Странно, да, как-то?
1: Вообще интересно.
2: А как же твои вот эти оранжевые штаны сегодня?
1: Ну, вообще непонятно.
2: Раки, вы получите удовольствие от результата своей работы. Если появится интересная идея, обязательно запишите ее, она еще пригодится.
1: Львы, иногда лучше остаться наблюдателем. Это поможет понять, кто действительно поддерживает вас, а кто мешает двигаться вперед.
2: Девы, не берите на себя ответственность за чужие ошибки. Каждый должен отвечать за свои поступки.
1: Весы, не позволяйте окружающим отвлекать вас от важных дел. Спокойствие и выдержка помогут избежать конфликтов.
2: Скорпионы, внимательно следите за своими словами и поступками. Сегодня они могут заметно повлиять на вашу репутацию.
1: Стрельцы, отличный день для важных встреч и переговоров. Ваши аргументы будут звучать особенно убедительно.
2: Козероги, личная жизнь выйдет на первый план. Возможно, вам предстоит принять важное решение, которое повлияет на будущее.
1: Водолеи, для серьезных дел подходит не лучшим образом. День ваш. Зато ваше чувство юмора поможет поднять настроение и себе, и окружающим.
2: И рыбы, внутренние силы и уверенность помогут преодолеть любые препятствия. Сегодня вы способны добиться большего, чем сами ожидаете.
1: Это были предсказания на сегодняшний день. Напоминаем, если не нравится гороскоп,
2: меняйте.
0: Теперь на Радио Р.

0: На радио Р летняя энергия.
1: Время музыкальных новинок. И сегодня у нас на связи Вань Дмитриенко. И песня недоступна.
2: Ваня брал промежуток времени для того, чтобы отдохнуть. У него была череда новинок, которая радовала и покоряла не одно женское сердечко. И вот тут он взял перерывчик, явно летом отдохнул и запустил себя
1: заново.
2: Заново, но по тем же рельсам едет. Песня недоступна. Абсолютно в классическом стиле Вани Дмитриенко последнего года. Явно опять посвящена Ане Пересильд, потому что их там вот этот троман продолжается. Недавний его акустический концерт, там, видимо, должна была быть молодая Пересильд, но она очень опаздывала. И в итоге их песню он вынужден был исполнять на гитаре в гордом одиночестве.
1: Как говорит Ваня Дмитриенко, для меня каждая новая песня – это отдельная маленькая жизнь.
2: Угу.
1: И вот мы сейчас окунемся в отдельную маленькую жизнь Вани Дмитриенко.
2: Недоступная.
1: Недоступная.
2: Это замечательно, да? Вот у него появилось... Во-первых, сначала его переодели. Помнишь, он был...
1: Зачесали.
2: Зачесали, причесали, футболку Slim Fit надели.
1: Теперь он во всем черном, все время зализанный назад.
2: О, теперь он такой типа рок-мотив.
1: Yes.
2: Вот, потом здорово подвернулась встреча с Аней Пересильд. Он ей там писал, добивался ее, добился для клипа Цветаева. И вот с того момента началось их тесное...
1: Броманс.
2: Броманс, это так называется.
1: Ну, там роман, который на как будто деловых отношениях немножко
2: вот
1: связан.
2: Здорово, потому что это очередной виток его карьеры. Дальше ждем большего, конечно, от Вани Дмитриенко.
1: Когда появится женщина постарше, лет 45.
2: Ты думаешь, так будет?
1: И скажет: идем, мальчик, я научу тебя всему. И у него...
2: Эй, мальчик, я на танцполе, совсем не прячусь.
1: Вот, примерно вот в этом настроении, когда у него просто вот шлягеры в стиле ныне несуществующих в нашем эфире Ирины Аллегровой, Филипп Киркоров, вот такие, знаешь, эпохальные, глобальные.
2: Либо наоборот, когда он идет просто в рок-сферу, и снова начнется этот виток популярности рока, было бы тоже супер.
1: Да. Сделай татуировку на лоб, Ванька, и все.
2: Я Ванька. Танька. Вот. А в целом его сравнивают с Егором Кридом. Егору Криду сколько? 33 года? Там 32.
1: Да, а у него в жизни было все.
2: А у него уже было все. Поэтому Ване Дмитриенко приписывают такую же бурную молодость. Ну а чтобы его поддержать и его песню, обязательно приходите на наш сайт radio.r.lt, там в подразделе топ-20, где прячется Олимп Шишлова. Там после него, вот у подножья этой горы Шишловской, встретите музыкальные новиночки, за них обязательно голосуйте.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Лидер социал-демократов, хотел сказать, лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Аурелиус Верига считает, что обращение оппозиции и социал-демократов в Конституционный суд из-за процедуры утверждения нынешнего и предыдущего правительств больше похоже на политическую борьбу. Сейчас это уже больше похоже на борьбу. Если вы обращаетесь, то и мы тоже обратимся, сказал политик. По его мнению, речь идет о технических ошибках, которые не меняют сути. Поэтому Конституционный суд не стоит перегружать такими обращениями.
1: Тем временем министр социальной защиты и труда Инга Ругинения считает, что в бюджете следующего года необходимо увеличить финансирование программы поддержки при покупке первого жилья. По ее словам, в этом году такую помощь получили 940 семей, еще около 300 остаются в очереди. Нет никаких сомнений, что поддержку при покупке первого жилья нужно увеличить, заявила министр.
2: Ну а 31 июля, это в эту пятницу, состоится внеочередное заседание городского совета Вильнюса, посвященное ситуации с вывозом и сортировкой отходов. Депутаты заслушают информацию о мерах по обеспечению вывоза мусора в столице. Кризис возник после пожара на мусоросортировочном заводе в прошлом году и сокращения объема выжигания отходов на Вильнюсской когенерационной электростанции.
1: Литовские пограничники в Оренском районе обнаружили подземный тоннель, который вел со стороны Беларуси вглубь территории Литвы. Вход находится на глубине около 1.5 метра, но выхода на литовскую сторону еще не имел, поэтому воспользоваться им было невозможно. После осмотра тоннель засыпали землей, а по факту незаконного пересечения государственной границы начато досудебное расследование.
2: А команда Lentvaris Dragon Boat Team, значит, успешно выступила на чемпионате Европы по гребле на лодках-драконах, который прошел в Мюнхене. Литовские спортсмены завоевали 3 бронзовые медали в категории

0: Реновация. Что, как и почему?
1: Правительство Литвы утвердило изменения в программе реновации многоквартирных домов. Теперь государство хочет сделать акцент не только на повышении энергоэффективности зданий, но и на улучшении их функциональности и комфорта для жителей. Подробнее об изменениях рассказывает руководитель отдела проектов модернизации многоквартирных домов АПВА Аушра Барткявичина. Что изменится после обновления программы реновации?
2: На самом деле программа действует уже много лет, и в ней определены основные меры, которые можно реализовать при реновации многоквартирного дома. Сейчас программа включает 18 таких мер, большинство из которых хорошо известны. Ремонт крыши, модернизация системы отопления, обновление фасада, а также обустройство укрытий и велосипедных помещений. После изменений в программе появится больше возможностей для обновления домов и повышения их функциональности. Жильцы сами смогут предлагать дополнительные работы, исходя из состояния своего дома и своих потребностей.
1: Какие именно дополнительные работы можно будет включить в проект?
2: Уже существующим мерам добавляется новая графа, в которую жители смогут самостоятельно вписывать необходимые работы. Они не будут ограничены заранее утвержденным списком. Это может быть установка нового лифта в доме до 5 этажей, модернизация лифтовой шахты, установка фильтров для питьевой воды и другие решения, которых раньше нельзя было включить в проект. При этом стоимость таких дополнительных мер не должна превышать 20% от общей стоимости реновации.
1: Правильно ли я понимаю, что выбранную жильцами дополнительную меру можно будет выполнить в рамках общего проекта реновации и оформить на нее льготный кредит?
2: Да, вы все правильно поняли. На выбранную жильцами дополнительную меру также предоставляется кредит, даже если другие дома ее не используют. Это значит, что ее можно выполнить в рамках общего проекта реновации одновременно с основными работами.
1: Жителям, которые планируют воспользоваться государственной поддержкой, рекомендуют уже сейчас начать готовить необходимые документы. Прием заявок на участие в программе модернизации многоквартирных домов планируется объявить в ближайшее время. Напоминаем, что больше информации по вопросам обновления жилья можно найти на сайте modernizok.apva.lt или по информационной телефонной линии +370 614 99 699. Следующий прием заявок на модернизацию многоквартирных домов планируется в октябре этого года. Квалифицированные специалисты ответят на все возникшие вопросы. Проект стимулирования реновации многоквартирных домов финансирует Европейский Союз.
0: Реновация. Что, как и почему?
3: На радио Р. Летний хит-парад.

0: Радио Р.
1: И мы продолжаем наш свадебный сезон. Значит, свадебные песни всевозможные. Про невест, про свадьбы, про Горько, про кольца. Кольца там наверняка есть
2: кольца.
1: И про кольца. В общем, про все, все песни, которые так или иначе связаны со свадьбой. Но не номинально. А чита-дрита-ты-то, вот не вот это. Хотя она явно
2: тоже вполне.
1: Вполне на свадьбах могла бы играть. Но именно там, где упоминается свадьба невесты. Есть одна женщина,
2: да,
1: которая настолько хотела выйти замуж. Ну, когда
2: что
1: еще
2: записала
1: была
2: целых две песни
1: свадебные. Она еще тогда была мультиком. Потом она превратилась уже в очаровательную барышню. А до этого она была мультиком. И сегодня вот «Глюкоза».
2: И ее две песни сражаются. У нас первая — «Свадьба».
3: Я буду только твоим.
2: О! Гин Тарас Вигнатович, это не «Глюкоза».
1: Да, я простите. Да, все,
2: вот
1: все.
2: Так вот бывает, когда мужчина...
1: Не то подкинул, простите.
2: Ну, подкидывай теперь «Глюкозу», песню «Свадьба».
1: Вот. Да, так. Господи, это я, вот.

0: Вот, вот.
1: Браво!
0: Понимаешь? Нет, когда у тебя список песен с невестой, ну, штук, ну, 10, и ты пытаешься вот в эту невесту попасть, ей не попал. Вот эта песня «Свадьба», «Свадьба»,
1: да, «Глюкозы». Да, и далее песня «Глюкозы», «Невеста».
2: Я буду вместо, вместо, вместо нее, твоя невеста, честно, честная ее. Я буду вместо, вместо, вместо нее, твоя.
0: Вот. И нам нужно выбрать одну из этих двух песен. Помогите.
1: Помогите нам.
0: 052-305-005. Ну, там, правда, список.
1: Тут вообще помощь нужна уже.
0: Тут вообще уже, да, да, да, твоя правда. Доброе утро, здравствуйте, как зовут вас?
3: Доброе утро, Афина.
0: Афина. Афина, Афина, смотрите, когда в последний раз на свадьбе были, Афин?
3: Я 3 года назад, к сожалению, только.
1: Так, к сожалению. К сожалению.
0: Mm-hmm. Хотелось бы кого-то замуж выдать, поженить кого-то?
3: Хотелось бы просто вот на такую настоящую душевную
0: свадьбу.
3: Тусовку.
0: Понятно, да.
3: Да.
0: Как мы вас понимаем.
1: Это да.
0: Я на банкетную часть. Вот.
1: Нет, ты понятно.
0: Само собой.
1: Король банкета.
0: Знаменитый. Хорошо, Афин, надеемся, получится в ближайшее время. Вот, желаем вам этого, вот, побывать на каком-то таком душевном празднике. Между тем, давайте выберем песню «Свадьба или невеста» от «Глюкозы».
3: Невеста.
0: Невеста. Твоя невеста принята. Спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
4: Доброе утро, меня зовут Жанна.
0: Жанна, Жанна, когда вы в последний раз были на свадьбе?
4: 2 года назад.
0: Два года назад. Так, кого женили, кого замуж?
1: Племянницу.
0: Выдавали замуж племянницу. Так, хорошо. Да. Хорошо погуляли, Жан?
4: Очень.
0: Очень. Ну, все, за всех нас.
1: Но. В Алитусе. Ну, вау. Круто.
0: Вау. Я в Алитусе ничего не отмечал.
1: Вот надо, надо было.
0: Надо было.
1: Надо было с Жанной ехать.
0: Ну, надо было. Надо. Кто ж знал, понимаешь? Ну. Жан, давайте выберем песню. «Глюкоза, свадьба» или «Глюкоза, невеста»?
4: «Глюкоза, свадьба».
0: Свадьба, свадьба. 1-1 у нас. Спасибо большое, Жан.
1: Спасибо.
0: Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здрасте, здрасте, здрасте. Кто позвонил?
5: Здравствуйте, Аудрис.
0: Аудрис. Аудрис. Аудрис, как у вас дела? Как настроение?
5: Рабочее.
0: Рабочее. Рабочее. Ну, все в делах, все
1: не
0: в работе.
1: Свадебное, да,
0: не получается? Свадебное
1: получается.
5: Нет.
0: Нет.
1: А песню выберите с нами в рабочем режиме?
5: Да, свадьба.
0: Свадьба, свадьба, принято. Спасибо большое вам. Хорошего утра.
1: Спасибо.
0: Хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
6: Здравствуйте, меня зовут Мария.
0: Мария. Мария, Мария, когда вы в последний раз гуляли на свадьбе?
6: Ну, где-то 4 года назад.
0: О! Так, кого женили, кого замуж выдавали?
6: Племянницу свою.
0: Племянницу. Ну, здорово, здорово,
6: да,
0: хорошо.
6: Да, но сестры-дочка выходила.
0: Да. Хорошо погуляли, Мария?
6: Хорошо, очень.
0: Очень.
1: Танцевали?
6: Ну, немножко танцевала, но мне уже, знаете...
0: Ну
6: уже
0: и
6: мне...
0: что? И что? Что? Когда просто это мешало танцам, скажите?
1: Мария, так и скажите, боялась отбить невесту.
0: Ну... Наверняка. Наверняка. Наверняка.
6: Наверняка.
0: Мария, давайте выберем песню «Свадьба» или «Невеста».
6: Свадьба.
0: Свадьба. Принято. Спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения.
6: И вам хорошего дня.
0: Так, 3-1. Свадьба победила.
1: Я, кстати, вспомнила, что у «Глюкозы» есть еще одна песня вместе с Веркой Сердючкой, там, где жениха хотела.
0: Да.
1: Я не помню, есть она у нас? Добавим ее. Но сегодня побеждает «Глюкоза» и ее «Свадьба».
0: Ну, красиво. Ну, да. Ну, давайте послушаем.
1: Ну, давай.
0: Давайте. Всех затмим сейчас, да?
1: Ой, да.
0: Ой.

0: Летний микс твоего лучшего лета.
1: Так, она подсмеивается, потому что новость, которую я подобрал рассказать вам, ее, конечно же, повеселила. Значит, исследователи из Венгрии, Австралии и Великобритании выяснили, что чрезмерное увлечение спортом может перерасти в поведенческую зависимость. Ну, когда ты, например, занимаешься три раза в неделю, да, например, спортом, и если ты не позанимался, то тебе плохо. Ты ощущаешь вот фибрами всей души. Это зависимость, это тоже нехорошо. И вот это, ну, как бы опасно. Опасно для тебя внутреннего, потому что психологически у тебя это становится в голове.
2: Это ж какая нагрузка для такого спортсмена психологическая, как Гинтерзука.
1: Нет, это просто... Так, давайте вас вводим в курс дела, чтобы вы понимали. Я занимаюсь спортом. Я хожу 3 раза в неделю. И иногда я пропускаю. И вот я рассказываю, Велине.
2: Нет, подожди, давай начнем с самого начала. Хорошо. Я пришла сюда, человек отрицал спорт, боялся всех спортивных залов. Тренеры для него были не люди, а какие-то вообще...
1: Монстры.
2: Он всего этого боялся, всего отрицал. Потом он, конечно, за первый год нашего сотрудничества объелся кебабов. Я прошу прощения, так, что на живот можно было чашку поставить.
1: Очень удобно. Это очень удобно.
2: И по итогу решился ходить на спорт. И, казалось бы, пошел на спорт, там тренер его за ручку везде водил, со всеми знакомил, говорит, ребята, познакомьтесь.
1: Не обижайте его, он хороший.
2: Это Гинтарюленька. Вот, а потом Гинтарюленька решил, я теперь могу все сам. И начал ходить в спортзал 5 дней в неделю. Собственно, и всем нам притыкавшие, я вообще-то 5 дней в неделю. Валька, а что ты? А я 5 дней в неделю. И в итоге эти 5 дней в неделю. Что ты там, крыло какое-то там у тебя, сустав какой-то полетел? У него полетела ключица. Как может полететь ключица? Кость, которая даже почти не двигается.
1: Вот тебе казалось, а она у меня оказалась слишком подвижной. Она там танцевала, из-за чего повредил сустав немножко. И мне пришлось долго
2: восстанавливаться. Так у тебя, получается, была зависимость.
1: У меня получается... Ну, вот я, человек, который пережил зависимость от спорта.
2: Сначала от кебабов, а потом от
1: спорта. Меня, знаешь, у меня много зависимостей по моей жизни, знаешь, и надо вот этот баланс держать. Если я на что-то вот подсел, то все, пиши. Слава богу, не рэп.
2: Не, это спасибо. Потому что, оказывается, вокруг да около, сплошь и рядом, куда ни плюнь, одни рэперы. Но могу сказать, допустим, пилатес, да, сейчас новомодное, и вот и я хожу, занимаюсь, и подружки мои девчонки ходят. Это, конечно, заставляет тебя быть зависимым от данного спорта. Потому что, во-первых, это очень красиво. У тебя там то форма, то там это все, все красиво. Все социальные сети такие, о, посмотрите, можно такие леггинсы, можно такое, бра. Вот. И ты вроде бы как-то хочешь быть причастным.
1: Ну, плюс ты еще и в форме себя держишь, что как бы напрягает.
2: Что большой плюс.
1: Работает, да. То есть там не сильно нагрузка.
2: И потом, когда сидит какая-нибудь Зина, вот вы встретились с подружками, и Зина, выдуманный персонаж, но она сидит такая, я вот вчера была, и сегодня пошла, и завтра пойду. Я подумала, потому что там тренинг... Ты уже сидишь и грызешь себя, а я вчера не была, и сегодня не пошла, и завтра
1: и
2: не
1: завтра,
2: планировала.
1: Скорее всего, не пойду.
2: Ох, это Зина. И все, и грызешь тогда себя.
1: Да, и это тяжело. На самом деле, просто расслабьтесь.
2: Расслабьтесь и наслаждайтесь.
1: Надо получать максимально 100%. Удовольствие. Если проснулись с утра и чувствуете, не сегодня, не идите сегодня, сходите завтра, несмотря на то, что, например, ну, в этот...
2: Но если это у вас затянулось на 10 лет...
1: Тогда, наверное, стоило бы
2: сходить. И послушайте, если вы боитесь, что, допустим, спортзал не для вас, плавание вы не любите, бегать никогда в жизни не бегали, для вас все равно найдется спорт, который вам 100% понравится.
1: Поэтому просто поищите.
2: Может, гонка на дракарах это ваш?
1: Вполне дракар, если вы отправляете. Вполне вероятно. Никогда не поздно. Я вот 41 год начал.
2: Да.
1: И смотрите, какой красивый.
2: Находчивый, талантливый. Ну,
1: спасибо, спасибо. Ты тут должна была хвалить, а не я сам себя. Ну, понимаешь?
2: А я не думала, куда приткнуться.
1: Понятно.
2: Со своими-то комплиментами.
1: Да, твоя правда.
2: Когда и так весь выход тебе посвящен.
1: Спасибо, спасибо.
0: Радио Р. Слушай радио.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: В следующем году на дорожную инфраструктуру Литвы планируют направить около 1 миллиард евро. Об этом сообщил министр транспорта Юра Стаминскас. По его словам, финансирование увеличится за счет разных источников, в том числе новой системы электронной оплаты проезда Виатол. Общая сумма, выделяемая на дороге в следующем году, будет больше, чем в 26-м, почти 1 миллиард, заявил министр. Он также отметил, что финансирование программы развития и содержания дорог планирует сохранить как минимум на нынешнем уровне.
1: Ну, такой у нас уровень.
2: Ну, нынешний. Какой? Нынешний.
1: Нынешний уровень у нас. Между тем, по данным Центра по управлению отходами Вильнюсского округа, после передачи ему мусоросортировочного завода выяснилось, что часть оборудования не работает. Несмотря на это, предприятие продолжает принимать и сортировать отходы, а также поставлять топливо на Вильнюсскую когенерационную электростанцию. Сейчас, по информации центра, на заводе ремонтируют технику и восстанавливают работу оборудования, чтобы обеспечить стабильную переработку отходов.
2: А между тем, Энергосман заявил, что незадолго до расторжения договоров получил предложение о продаже акций компании. По словам директора Альгердас Блазгиса, после отказа через 2-3 дня компания получила уведомление о прекращении всех контрактов с Центром по управлению отходами Вильнюсского округа. В Энергосман считает, что эти события связаны между собой. Ранее центр отвергал эти обвинения и заявлял, что действует в интересах бесперебойной переработки отходов.
1: Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО положительно оценил работу Каунаса по сохранению модернистского наследия, включенного в список всемирного наследия в 2023 году. За последние 3 года город расширил охранную зону объекта, усилил защиту исторических зданий и пополнил реестр культурных ценностей новыми объектами. В Каунасе остается все меньше обветшалых фасадов и заброшенных общественных пространств. Это не просто красивые планы на бумаге, отметил мэр Каунаса Висвальдес Матиашайтис. Подробнее о модернистском Каунасе, а также о статусах всемирного наследия ЮНЕСКО и знака европейского наследия можно узнать на сайте modernist.kaunas.lt.
2: А телеведущий Эдвард Жичкус поднялся на высочайшую вершину Японии, гору Фудзи, высотой 3776 метров. На вершине он развернул литовский флаг. По словам Жичкуса, восхождение стало серьезным испытанием. Ему пришлось преодолеть крутые

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Эфир наш продолжается. У нас гости Дарья и Мария. Здравствуйте, девушки.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Значит, девушки, это две девушки из пяти, да, которые переплыли Ла-Манш.
2: Можете себе представить?
1: Это то, что типа... Ну,
2: мы переплыли из спальни в кухню этим утром, и до работы, а не Ла-Манш. Ла-Манш.
1: Значит, так, у меня циферки есть. Значит, вот, значит, заплыв продолжался 14 часов 35 минут.
3: 13:40-45 минут.
1: Ну, исправили меня,
2: так,
1: все правильно.
2: Короче,
1: так,
2: был
1: да,
2: заплыв.
1: Да, да. И преодолели не 3-4 километра по прямой, а получилось 52. 52. Расскажите. Ну, Belarusian Swim Sisters. Так, называется ваше объединение.
2: Все так.
3: Belswim Sisters.
1: Да, Belswim Sisters. Ну, вот. Да. Если что, подписывайтесь в соцсети, там все само собой находите.
2: Да. Да.
1: Расскажите, как вы решились, как вы объединились, как вы собрались? Ну, вряд ли, что вы сидели такие на кухне. Слушайте, а?
2: Пора, а поплыли?
1: Поплыли. Ну, то есть, наверняка это как-то постепенно.
3: Ну, не так было.
1: Так, как это было?
3: Я начну, да?
2: Да.
3: Значит, прежде всего нужно сказать, что плавать я начала год назад.
2: О,
3: вот.
2: Да?
3: Да. Я не профессиональный пловец, я юрист. Вот. И, в принципе, у нас нет профессионалов-спортсменов, которые бы профессионально этим занимались. В общем, однажды мы просто поехали на озеро, на Зеленое озеро в Вильнюсе. Поехали на Зеленое озеро вместе с Дашей, и Даша мне подарила... Значит, заплыв, то есть возможность поплавать на Зеленых озерах есть каждый год в Литве. Достаточно развито это движение открытой воды. И в конце августа можно проплыть там километр, 3, 5, 10 и так далее.
2: Да.
3: Вот. И Даша мне подарила... То есть мы поплавали, и мы едем в машине, она мне присылает, ну все, я тебя зарегистрировала, ты, значит, плывешь там километр.
2: И выбора нет.
3: Знаете, это как в этих рилсах. Если вам что-то предложили, нужно обязательно согласиться. Ну, в общем, это про Дашу. Если Даша что-то вам предложила, нужно обязательно согласиться, потому что будет что-нибудь интересное. Вот. И я начала готовиться к этому заплыву, а Даша готовилась к заплыву в Австрии на...
4: На 10 километров.
3: На 10 километров, да.
2: Тоже в открытой воде.
1: В открытой воде, да?
4: Да, это классное горное озеро. Очень рекомендую съездить. Там красиво, во-первых.
3: Вот.
4: Да, и... Вот...
2: Это, на этой точке Гинтерс остановился.
1: Да, да, да, да,
2: красиво.
4: Красиво. Точно. И еще можно поплавать. Например, 10.
3: Например, 10 километров.
4: Да, 10-17.
3: Ну, в общем, мы увидели в сентябре, то есть произошел этот весь заплыв. В августе Даша поехала на озеро плавать 10 километров. И мы увидели, что литовские девушки переплыли Ла-Манш в прошлом сентябре. Мы просто увидели, причем, ну, как-то вот нам это выпало. Ну, мы живем в Литве, интересуемся такими штуками. Вот. И Даша говорит, надо с ними встретиться. Вот. Узнать, что там, как. Я еще такая думаю, ну, что я там какой-то километр плыла? Это вообще не про меня.
1: Да.
3: Не
1: не Ла-Манш.
3: Не Ла-Манш, да. Какой Ла-Манш? Значит, и Даша сходила на встречу с девчонками. Вот. И потом она мне говорит, ну что, поплывем Ла-Манш.
1: О, так вдохновили девушки, да?
4: Да, очень, очень вдохновили.
3: Да, очень вдохновили. Они супер классные. У них классная команда женская, на самом деле. И это очень вдохновляет, что она женская. Поэтому как бы мы подумали, что почему мы не можем быть женской командой. Называется «Стриптез Карто».
1: «Стриптез Карто». «Стриптез Карто».
3: «Сильные вместе».
1: Да.
3: Да. Значит, классные девчонки, они в этом году, на самом деле, переплыли еще в Северный канал.
1: Так это вас тоже как бы ожидает, я так понимаю.
3: Может быть.
1: Так, хорошо. Смотрите, вы вдвоем в студии, но у вас всего было 5 девчонок.
3: Да.
1: 5 девчонок. Это был кастинг какой-то. Ну, мы вдвоем собрались такие, так, давайте на выборы мы сейчас, так, должны быть белорусские.
2: Все в ряд.
1: Все русские, должны быть белорусские. Так, окей, так, плавать умеешь? Я 3 месяца подходишь. Ну, как это происходило?
2: Как
1: вы собрались вместе?
3: Начнем с того, что нам нужно было просто так, если ты хочешь переплыть Ла-Манш, не получится. Для того, чтобы его переплыть, нужно купить слот, так назовем. То есть ты должен найти время, в которое ты можешь это сделать. И, соответственно, мы с Дашей начали заниматься этими...
1: Букингом.
2: Букингом заплыла.
1: Это получается, это как гостиница. Ты должен арендовать какое-то время, тайм-слот для того, чтобы переплыть.
3: Абсолютно верно. И мы написали сколько писем, я не знаю.
4: Там на самом деле около 20, наверное, лодок есть в Ла-Манше, что достаточно много по сравнению с другими подобными заплывами. Написали просто всем капитанам, один откликнулся и предложил не самое плохое время. Да, и мы в тот же день забронировали.
3: Скинулись.
4: Сняли все деньги со счетов.
3: Со счетов вдвоем и скинулись.
5: А дорого это, если не секрет?
3: Очень.
5: Боже, это еще и тяжело, и холодно, и дорого.
1: Зато какое приключение. Зато как и с капитаном плыть, понимаешь? Чтобы что? И так, здравствуйте, капитан. Знаешь, вот я капитан мог бы быть. Вот, понимаешь?
5: Ты не мог.
1: Не мог. Ну, хорошо, не мог.
3: Ну, и потом Даша, мы с Дашей начали думать, и на самом деле всех нашла Даша.
5: Девчонок, да?
3: Да, мы там думали, размышляли, обсуждали, кто подходит, кто нет. И мы предложили девчонкам, а на самом деле все девчонки в команде, кроме меня, с супер большим опытом триатлетским. То есть они все айронмены, полные дистанции, половинки. Ну, то есть они с таким опытом всяких сложных испытаний.
4: Это скорее исключение, наверное. Так получилось. То есть не было цели найти девчонок, которые занимаются исключительно триатлоном. Скорее была цель просто найти тех, кому будет интересно. И на самом деле я была удивлена, как много людей отказывались по причине, скорее, наверное, эмоционально, не будучи готовыми к такому приключению. И каждый раз, с каждой девчонкой это своя история, как они соглашались. Очень интересно следить за ходом мыслей. Кто-то говорил сразу, да, дай мне 5 минут, сейчас я там с работой разберусь, там сейчас вот там освобожу себе вот это время в июне. И все. Вот. Были девчонки, которые говорили, так, мне нужен денек подумать, мне надо обсудить. Были те, кто говорили, я не готова, я не готова, слишком
5: тяжело.
4: Тяжело, да. И вот, например, Ульяна, это человек, Ульяна, это единственная из нас, кто каким-то образом зарабатывает на спорте, это ее профессиональное занятие, но она тренерка по триатлону. И когда я ей звонила, Ульяна сказала, говорит, Даша, я вот только собиралась закончить эту карьеру вот с заплывами на воде, на открытой воде, на длинной дистанции, все, я уже там сложила свои купальники, все, решила, что все, хватит. Она только-только переплыла, наверное, мне кажется, 14 или 17 километров.
1: И как у Крестного отца. Да, только я хотел отпустить, как они обратно затянули меня.
4: Я ей позвонила, она говорит, блин, всегда мечтала переплыть Ла-Манш. Все, плывем. Я в команде.
5: Круто.
1: Хорошо, давайте прервемся на несколько минут для рекламно-музыкальной паузы и вернемся к девушкам поговорить о том, как это все проходило.
6: Детка,

0: Радио Р.
1: Так, мы продолжаем разговаривать с Дашей и Марией, значит, о том, как они переплыли Ла-Манш. Значит, мы уже поняли, что там вас должен сопровождать лодка, на которой капитан. Вы теоретически... Капитан там должен быть, да? Теоретически, на которой вы забираетесь, чтобы отдохнуть, потому что это эстафета. Вы все по так. одной плывете, да. передаете эстафету следующей, следующая прыгает в воду, угу. дальше плывет, и вот это какая-то дистанция. И капитан вас должен сопровождать. Так, значит, вы одна проплывает там 7 километров, и это как... Какие дистанции, как что это происходит? Что, как? Как вот это все...
2: И вот первое, она с лодки начинает или прям с берега? Угу. Вот как это?
3: Все. Так, что такое эстафета на Ла-Манше?
2: Да.
3: У команд есть возможность выбрать. Угу. Хотят они делать смену каждый час или каждые два часа. Угу. Мы, соответственно, делали каждый час, чтобы как можно больше девочек смогло зайти. И плюс это, на самом деле, снимать немножко нагрузку. Больше смен, больше возможности отдохнуть. Маршрут начинается из Англии, заканчивается во Франции. Это классический маршрут. Да. Всегда плывем из Англии во Францию сейчас. Значит, встречаются с капитаном на лодке в Довере. Потом из Довера на соседний пляж. Это примерно там 20-30 минут вот на лодке. Выпускают первую пловчиху. Она примерно метров 100 проплывает с лодки до берега. Гудок. Девушка поднимает руки, ей дают гудок, и она запрыгивает в воду и плывет. Плывет всегда вдоль лодки. Смены каждый час. Все достаточно серьезно записывается, отслеживается. У нас есть целый протокол, там несколько страниц того, как мы делали смены, кто кому что говорил, кто в чем был одет, когда мы запускали дрон. Есть так называемый обзервер. В нашем случае это была девушка. Она представляет федерацию. Все очень серьезно. И есть капитан. И вот каждая смена – это серьезный такой процесс, когда выходит капитан, там идет обратный отчет, там 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А девушка, которая идет на смену, нас прибегает в воду, отплывает ту, которая плывет в воде. Они не должны касаться друг друга, и во время заплыва нельзя касаться лодки тому, кто плывет в воде, соответственно. Та девушка, которая плывет в воде, возвращается на лодку, как только она наступает на ступеньку, дают, опять же, знак гудок, и сменяющая плывет, да, плывет дальше. И вот так происходит каждый час.
4: Ого!
3: Заплыв, соответственно, смены. Очень важно, что смены девушек в воде, они не измены. То есть, если мы зашли, там, в нашем случае это была Ульяна, Алена, Даша, Марина, Маша, в таком порядке мы и должны плыть. Нельзя менять смены внутри. Очень серьезно за это. Ну, в общем, это дисквалификация, если произошло какое-то изменение. Ох. Поэтому очень важно, чтобы вся команда находилась в здравии, так сказать.
1: Так, важно, что кто начинает, и важно ли, кто заканчивает. Ну, типа, я заканчивал Ла-Манш, или это, ну, это без разницы. Все равно это понятно, что это общая победа.
3: Это командное достижение, да.
1: Но...
3: Единственная логика...
1: Да, как человек, логика?
3: Да, с более сильной, скажем так, техникой, в нашем случае это Ульяна, она начинала, чтобы пробиться через течение, типа с берега. Отплыть, а дальше уже как повезет. Сильными должны быть все.
2: Я правильно понимаю, Маш, что ты заканчивала эстафету? Или так прошли?
5: Но заканчивала, получается, что в общем и целом, то есть нас 5 человек, я была пятой, и начинался новый круг. Так как мы проплыли 13 часов 45 минут, я зашла всего 2 раза, а девчонки зашли 3 раза. То есть передо мной плыла Марина, то есть моя очередь должна была следующая. Но мне повезло, и Марина доплыла за 45 минут. Вот, ну потому что я прям была в нервном напряжении, и мне капитан говорил, я говорю, мне переодеваться или нет? Ну как бы, а еще, ну вы поймите, капитан это британец.
2: Да.
5: Британский английский. Значит, он тебе что-то говорит. Ты такой...
2: Господи, что ты там несешь, мужчина, после двух кругов моих?
5: Но они супер поддерживающие были, потому что мы поняли, что у других не так. То есть даже Даша записала видео, я плыву, я слышала, как он хлопает. То есть он мне хлопал во время того, как я плыву, а я, ну, получается, вот лодка, там два капитана, на самом деле, было один, они были сменяемы. И он ведет как бы курс, но ты ориентируешься на лодку, но ты все равно должен плыть там изо всех сил. И из окна видно, как я плыву, и, значит, он мне хлопает, и видно, что я начинаю быстрее это делать. Я просто, ну, я морально понимала, что если он хлопает, то надо быстрее, и, конечно, все хотят быстро, чтобы мы доплыли. На самом деле, по практике мы доплыли достаточно хорошо, потому что бывает такой буквой «С», доплывают. То есть заносит, потом
2: из-за
5: обратно.
2: Из-за течения, да.
5: Да, но мы проплыли такой горой. Холмик получился.
2: Круто.
5: Да. И учитывая, что я, ну, не супер быстрая, а на самом деле самая медленная в команде, вот, ну, мне периодически мне помогало там, ну, во-первых, течение. Тебя капитан ведет по течению. И есть важные моменты, когда он, например, вот я плыла. А, и у нас в команде, на самом деле, не только женщины. У нас есть один мужчина. Вот, его зовут Юра. Он наш саппорт. То есть его задача была на лодке все время стоять и смотреть, и показывать нам время, сколько мы проплыли, следить, чтобы быть подальше, поближе, ну и так далее, и тому подобное. У него достаточно сложная работа. Потом мы уже поняли, насколько он, бедняга, качался на этой лодке и смотрел все это время. То есть ты плывешь, ты...
2: Все 13 часов, получается, он был задействован, пусть и не в воде, но он контролировал весь этот процесс.
5: Но это тяжело, там же качают.
2: Конечно. И ты как на балансборде только 13 часов. Ну, как смена на заводе.
3: Две смены.
5: Две смены. Но это тяжело, и на самом деле тут есть еще такая штука, что когда ты плывешь, то есть мы понимали, нам девчонки... литовские, все очень, ну, подробно рассказали, как это происходит, советов нам надавали, и мы начали принимать таблетки от укачивания заранее. То есть больший страх был не то, как... Ну, и плыть тоже, и холодная вода, но больший страх был, что нас всех начнет тошнить там.
2: Да.
5: Значит, что мне станет плохо, и я там вообще сойду, подвести всех. Это самый большой страх, который может быть в команде. Вот. Но на самом деле еще же, помимо того, что ты же не сидишь, пока другие плывут.
2: Да.
5: То есть выходит девушка, у нее есть, мы распределились, у нас есть Марина, которая расписала прямо поминутно, что мы должны были делать, но мы этому плану не
1: делали. А что вы делали вот между вот этими этапами своего погружения?
2: Вот одна плывет.
1: Вот остальные четверо.
2: Юра стоит, контролирует.
1: Контролируют остальные четверо. Что? Что делают?
3: Это 4 часа, да? У каждой девушки между сменами 4 часа. У нас было распределение обязанностей. Оно хорошо сработало первый раз. Второй раз мы уже подстраивались под ситуацию. По той простой причине, что просто все начинают уже немножечко уставать. План был такой. У каждой из девушек есть своя саппортерка вот внутри команды. То есть роли были распределены. Мы сделали через одного человека. Соответственно, задача того, кто, например, меня поддерживает, проверить, чтобы я зашла в воду. Перед тем, как зайти в воду, мне проверить, что у меня были очки, там, шапочка на месте. Если там кто-то использует затычки какие-то в уши, то затычки. Обязательно намазаться кремом. Это был жаркий, достаточно летний день. Сгореть можно за час очень просто, очень просто. Потом, конечно же, вазелин, либо ланолин, что-то, чтобы вот натертости от соленой воды не было. Это достаточно большая проблема. Один раз, вот первый, натирается что-нибудь, и после этого второй раз надевать купальник на себя, на вот какие-то раны, уже неприятно. То есть, потом проверить, чтобы человек, который заходит в воду, покушал, потому что плыть час на высоком уровне там, усилий, это тоже, ну, это серьезная работа. Покушать, поесть, интересно, зайти в воду правильно.
1: Что вы кушаете? Что пирожечки, там пирожечки.
5: Все, это супер интересно. Но сейчас мы сейчас расскажем, про что мы ели.
3: У нас было специальное меню.
2: Вот первая плюшка какая-то появилась. Кроме капитанов, которые хлопают. Получается, еще и еда.
1: Еда и капитан, который тебе хлопает, чтобы ты ритм держал.
2: Так, мы сейчас на мгновение прервемся и после рекламы и музыки вернемся к разговору.

0: На радио «Р» летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Возвращаемся к разговору с нашими спортсменками-красотками, с Машей и Дашей.
2: Подождите, так получается, сколько у вас всего было на корабле в момент заплыва?
3: Так, два капитана.
2: Да.
3: Два человека, которые вот отвечают за лодку. Суппорт, это наш суппорт. Да. Соответственно, наша команда состояла из вот Юры, суппортер, да. Нас пятеро. Все, шесть человек с нашей стороны. И два капитана, и еще один обзервер со стороны Федерации.
4: Да, вот. Понятно.
3: 9 человек.
4: Ну, то есть большая команда, в принципе.
3: Достаточно большая, да. И очень важно тут как бы ее не растягивать по той простой причине, что если кому-нибудь из команды становится плохо, например, укачивает, и эта ситуация выходит из-под контроля, опять же, дисквалификация, все возвращаемся назад. То есть не наберешь с собой много людей.
2: Ну, Гинтерса там... не возьмешь, балласт такой, ему плохо станет, он все съест, потом отвлечет Юру, и все, уже все.
4: Я просто разговорами, а что, это тяжело, а это сложно, и все.
2: Так. Да. Ну, рассказывайте, что
5: меню.
2: Мы ели.
5: Да, меню. На самом деле было супер, потому что нас, ну, как бы до того, как мы поплыли, мы еще ждали. То есть ты ждешь своей очереди. У тебя есть окно, в котором ты как бы поплывешь.
3: Мы и 6 дней ждали, да? Да, на 7-й день.
5: На 7-й день мы плыли, то есть мы в 6 дней, и в это время нужно было есть. У нас был один помогающий человек, который готовил нам всем. И мы, когда возвращались уже домой, я думала, боже, как я буду жить без нее.
2: Без повара,
5: да. Значит, но мы подготовились, ну, каждый как бы выбрал, что он хочет есть во время заплыва. Это очень смешно, потому что все выбрали что-то, а Ульяна кричала и говорила, все, нужно брать Ролтон, берем бомж-пакеты. Типа, все говорят, да ну. И в результате все ели Ролтон, потому что он соленый, как бы помогает от этих всех укачиваний и всякое такое. Ну, там, картошка вареная, вареные макароны, то есть должны быть сало.
2: Углеводная.
3: У нас было сало с собой.
5: Сало, да. Из Литвы
3: мы привезли. Мы привезли 3-килограммовый и 3,5
2: килограмма. Вкусно у вас там было. Так, ну круто.
3: Из меню у нас было шикарно. Нам подготовили блинчики, такие тоненькие блинчики со сгущеночкой. Такая вот пачечка блинчиков.
2: Вот ради этого можно.
4: Из всего этого только плюсы, знаешь, пока что. Капитан.
2: Юра, который все считает.
4: Юра все считает, да, все контролирует. Англия, Франция, ты в двух странах побываешь. Все, так это большой плюс. И вот такая порция блинов.
2: И девичник.
4: Да. И девичник, в принципе.
5: Да.
4: Классно.
5: Но на самом деле, когда ты на лодке, очень быстро время идет. Очень.
2: Да.
5: То есть ты выходит, например, я там забочусь об одной пловчихе, ты помогаешь, она когда выходит, ты должен ее согреть, помочь переодеться там и так далее, дать еды, чая там и все такое. Потом как бы что-то происходит еще там, кто-то выходит, заходит, кто-то готовится, ты отправляешь, поддерживаешь.
2: То есть всегда занято, получается.
5: И потом раз, и ты в воде.
3: Опять.
5: И ты плывешь, и тебе кажется, что время просто тянется так, что ты... Я плыву, думаю, что он не показывает. Ну, я же уже 5 часов плыву. Ну, почему еще не происходит?
2: Я за всех проплыла здесь.
5: Почему еще не происходит? А я еще... и когда ты плывешь, это же важный момент. Ну, как бы капитан тебе говорит, с какой стороны лодки ты плывешь. Для меня это был челлендж, потому что я дышу направо, а нужно смотреть налево.
2: Да.
5: И ты должен поворачиваться. Я поворачиваю, он на меня смотрит, там, Юра и Даша с корабля такие, типа, показывают мне. Я такая, все, у меня хорошо. Ну, то есть там ты в воде ничего не слышишь, а я еще плохо вижу. Но у меня очки с диоптриями, и я специально купила, чтобы в них плыть. Но я все равно цифры не раз... Говорю, Юра... Отстойный план, давай цветами. Цветами показываю, я буду понимать, что что-то там прошло, и буду понимать, когда последние 5 минут.
3: Чтобы было понятно, да, у нас была договоренность каждые 15 минут показывать, что вот они прошли. То есть на 15, на 30, на 45, и потом 5 минут до окончания.
4: Да.
3: Я бежу 55 минут. И если не работают там цифры и цвета, то просто посчитать, вот, если не потеряться в этих цифрах, что тоже происходит, потому что время действительно долго тянется. Но в целом можно посчитать. Вот была первая табличка, вторая, третья. Все, на четвертую уже можно...
5: Но ты должен быть готов, потому что они свистят, ты должен быстро достаточно, когда тебя плывают, ты должен быстро очень сориентироваться и зайти на лодку, а когда ты все время в горизонтальном положении, принять его вертикально, меня первый раз вот так вот вело.
2: Плюс это открытая вода, волны все равно какие-то, от лодки еще волны. Юра этот с цветами свои, свистки, там капитан хлопает, вроде как дива должна быть, а ты час уже болтыхалась в воде.
4: Так, что по планам дальше?
5: Ну, они есть.
4: Ну, да, понятно.
5: Они есть.
4: А вы можете раскрывать, или пока мы...
3: пока держим, да.
4: Да, это все. Окей.
2: Атлантический океан.
5: Может быть. Но для нас важно сказать, слушайте, на самом деле очень важно, что вы спросили, дорого это или нет. Это очень дорого. Но на самом деле мы хотели бы большое спасибо сказать ребятам, которые скинулись. Их было очень много. Мы распечатали такой флаг наш, тех, кто нас поддерживал. Там были и некоторые бренды, которые нам прислали, круто. Там всякие штуки, там шапки, там вазелин, очки, там, ну, купальники, и всякие купальники, драй-робы, то есть да. все, ну, как бы скидки
2: класс,
5: нам делали.
2: Класс, класс.
5: Но мы потом, мы сделали сбор, ребята все, кто скинулись, мы руками написали их имена на флаге, повесили его на лодку, и, считай, все эти люди с нами
3: проплыли.
5: У меня эти мурашки по коже.
3: Самое классное, что флаг висел с видом, вот когда я плыву и смотрю на лодку, я как раз вижу этот флаг.
2: Круто. Это очень крутая мотивация, когда ты видишь, сколько людей в тебя верит и поддерживает.
5: И ты понимаешь, что очень много людей нас поддержали. Им большое спасибо. Я знаю, что есть те, кто вас слушает, и я уверена, что им будет очень приятно. Вот. И на самом деле наши следующие планы, важно сказать, что мы, конечно же, ищем тех, кто нас сможет поддержать, то есть мы ищем спонсоров, кто сможет, кому это интересно было бы поддержать вот такую белорусскую команду, состоящую только из женщин.
2: Даже просто с салом, да? Ну вот если.
5: Лучше деньгами.
2: Лучше, конечно, деньгами. Но если вдруг какая-то вот есть организация по салу.
4: По салу, вот эта знаменитая фирма.
2: Чтобы девчонки уже точно укомплектованы были бы в этом.
4: Ну хотя бы, да.
5: Берем все. Все, что дают.
4: Так, значит, саундтрек. Что мы сейчас послушаем, чтобы вот завершить наш разговор?
5: Значит, мы послушаем, конечно, «Остаться в живых», последнего героя группы Би-2.
4: Все, принято.
2: И передаем группе привет, они вас тоже поддержали.
5: Да, они нас поддержали и финансово, и морально. Про нас писали, когда мы переплыли.
2: Да.
5: Они про это делились. Мы очень благодарны и вообще супер. Нам так приятно, что за нами следили. И на самом деле в моменте, когда мы потом посмотрели наш инстаграм-аккаунт, нас смотрело сколько? 800 тысяч.
3: 800 тысяч.
5: 800 тысяч.
3: Просмотров. Вау. Ну, это месячный. Вот, да, теперь за месяц. Это
2: круто.
5: То есть в моменте за нами следило очень много людей. А, и еще важно сказать, что у нас был значит, специальный такой прибор, по которому можно было следить отдельно тоже за нами. Нам этот прибор передала компания «Гуртом». Они занимаются этими всякими навигациями и так далее. И благодаря им наши все родственники
2: не потеряли вас.
5: Потому что связь там была разная. Да-да-да.
4: Девчонки, спасибо большое, что пришли. Спасибо, что рассказали.
2: Ну что, будем поддерживать, да?
4: Да, само собой.
2: Следующий ваш заплыв будем тоже, как группа Би-2, получается, освещать.
4: Онлайн. Мы в эфире будем все время об этом говорить.
3: Спасибо огромное за приглашение.
4: Да, если только вот куда-то соберетесь, вы нам сообщаете, и мы сразу в эфире и будем. Вот так.
5: Спасибо.
0: Радио R. Всегда на волне.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. То, что...

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное и интересное.
2: Лидер партии Вардан Летвос Виргинию Синкевичус считает, что после недавнего решения Европейского суда по правам человека Литве необходимо провести новое расследование о возможном существовании в стране секретной тюрьмы ЦРУ. Это не охота на ведьм, а основа сильного государства. Отвечать на неудобные вопросы, понять, как возникла такая ситуация, и сделать все, чтобы она никогда не повторилось, заявил он. По мнению политика, расследование должно помочь снять вопросы, которые подрывают доверие к государству.
0: Голоса регионов.
1: Мэр Клайпедского района Бронис Маркаускас заявил, что пока не принял окончательного решения об участии в выборах мэра. «Работа мэра мне нравится. Мне нравится строить, создавать и видеть конкретный результат. Но на размышления о будущем у меня есть еще примерно месяц», сказал он. Маркаускас также отметил, что за последние 10 лет население района выросло почти до 80 тысяч человек, а бюджет увеличился более чем втрое.
2: А между тем, власти Клайпеды объявили конкурс на создание памятника основателям города, магистру Ливонского ордена и епископу Курляндии, при которых в 1252 году был основан Мемель. На реализацию проекта планируют выделить до 150 тысяч евро. Мемориал предлагают установить либо у бастиона Клайпедского замка, либо на улице Жвею. Идея создания памятника появилась по инициативе жителей города.
1: А в Понявежисе начали продавать единый билет, который позволяет дешевле посетить 7 музеев и галерей города. Его стоимость составляет 12 евро вместо 17 при покупке отдельных билетов. Как сообщает ЛРТ, власти рассчитывают, что нововведение привлечет больше туристов и поможет познакомить гостей города не только со статистским музеем, но и с другими культурными площадками. Билет действует до конца года, а при успехе проекта его планируют сохранить и в следующем году.
2: А тем временем в Щауляе официально завершили внедрение единой системы электронного билета для общественного транспорта Щауляя, Щауляйского района и Радвилевского района. Система перешла на 5-летнее гарантийное обслуживание, а выявленные во время тестирования незначительные недочеты должны устранить до конца августа. Городские власти просят пассажиров и дальше сообщать о возможных сбоях, чтобы быстрее их устранять.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, ветер западный, северо-западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень. Поностальгируем вместе.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, а в эфире Радио Р. Сейчас маркиз Новой Вильни, да, канцлер точно. Радио Р. Президент программы «Соль и перец» Гинтера Сантанас, буре рожденный в Баварии, Зукас и я, Эвелина Никонорова, расскажем все самое актуальное.
2: Ваш покорный слуга. Значит, после недавних случаев насилия среди подростков министр соцзащиты и труда и экс-премьер-министр Инга Ругинени признала, что в системе есть пробелы. По ее словам, для детей нужно подготовить простой и понятный алгоритм, как распознать насилие и куда обращаться за помощью. Мы пришли к общему мнению, что должен быть простой, понятный детям алгоритм распознавания насилия и обращения за помощью, сказала министр. Она добавила, что такую памятку планируют разместить во всех школьных кабинетах.
1: Между тем, две сотрудницы вильнюсской тюрьмы уволились после того, как выяснилось, что у них были романтические и интимные отношения с осужденными. Кроме того, сотрудницы компании, поставляющей питание, запретили вход на территорию тюрьмы. Во время проверок в камерах также нашли большое количество запрещенных предметов, в том числе мобильные телефоны и нож. Службе тюрем Литвы сообщили, что проверят, могли ли уволенные сотрудницы действовать в интересах заключенных, и примут меры, чтобы такие случаи не повторялись.
2: Ну а бывший комплекс больницы Литовского университета наук о здоровье в Каунасе между аллеей Лайсвис и проспектом Витауту и улицей Гедимину готовят к продаже на открытом аукционе. То есть в Каунасе большой-большой комплекс. Да. Продадут. На территорию площадью в 1,5 гектара планируют создать многофункциональный квартал с жильем, офисами, гостиницами, ресторанами и общественным пространством. Этот квартал в центре города не должен пустовать и оставаться закрытым. Мы хотим вдохнуть в него новую жизнь, сказал мэр Висвальдес Матиашайтис.
1: Одна из крупнейших мировых логистических компаний DHL покупает группу Винипак, работающую в Литве, Латвии и Эстонии. После завершения сделки и получения всех разрешений Винипак войдет в подразделение DHL e-commerce, сохранив свой бренд, руководство и сотрудников. В ближайшие 2 года DHL планирует инвестировать в развитие сети почтоматов, логистических терминалов, IT-инфраструктуру и в персонал.
2: А в пятницу, 31 июля, из-за концерта Питбуля на стадионе Дариуса и Гиренаса в Каунасе ведут временное ограничение движения. Городские власти рекомендуют пользоваться общественным транспортом. С билетом на концерт проезд будет бесплатным с 17 часов и в течение 3 часов после окончания выступления. После концерта также пустят дополнительные автобусы и троллейбусы, а автомобилистов просят оставлять машины только на разрешенных парковках.
1: О погоде. Сегодня местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Радио Р.
1: 12 часов в Литве. В эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Министр соцзащиты труда Инга Ругиненя заявила, что власти готовы рассмотреть идею проведения молодежных дискотек. Если на это будет общественный запрос. Ну, то есть, если кто-то придет и скажет... Требуем дискотеку. Будет дискотека. Если общество действительно выразит такое желание, мы обязательно это рассмотрим, сказала министр. При этом она подчеркнула, что сейчас министерство сосредоточено на мерах поддержки семей, пересмотре социальных выплат и других инициативах, направленных на улучшение демографической ситуации.
1: Между тем, после закрытия в Литве магазинов сети Меря из-за санкций ЕС против одного из владельцев сети, около 250 сотрудников получат помощь в поиске новой работы. Об этом сообщил вице-министр экономики и инноваций Паулюс Петраускас. Мы заранее обсуждали, что этим работникам будет оказана особая помощь в поиске нового места работы, сказал он. По словам вице-министра, сейчас другие торговые сети страны ищут около 2500 сотрудников, поэтому с трудоустройством проблем возникнуть не должно.
2: Ну а компания «Ит-Литва» построит в Каунасской свободной экономической зоне завод по сборке и ремонту танков «Леопард-2А8». Стоимость проекта составляет 29 миллионов евро. Строительство начнется в августе и завершится в ноябре 2027 года. А выпуск первого танка в Литве ожидается в конце 2028. На предприятии создадут около 100 рабочих мест.
1: Правительство Литвы планирует в октябре открыть посольство в столице Бразилии «Бразилия». На его создание и работу до конца этого года предусмотрено 430 тысяч евро, а в следующем году потребуется около 2 миллионов евро. Сейчас же интересы Литвы в стране представляет Генеральное консульство в Сан-Паулу.
2: Осенью бывшему президенту Литвы Валдосу Адамкусу исполнится 100 лет. В интервью американской газете «Чикаго Сан-Таймс» он рассказал о возвращении в независимую Литву, решении баллотироваться в президенты и подвел итог своей жизни. «Могу искренне сказать, что рад возможности внести свой вклад и отдал все, что мог», — сказал Адамкус. Газета отмечает, что именно в годы его президентства Литва вступила в ЕС и НАТО, а самого Адамкуса до сих пор считают одним из самых уважаемых политиков страны.
1: О погоде. Сегодня местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, ветер западный, северо-западный от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: по нотам.
1: Это была Гвен Стефани и ее «Don't Speak». Песня, которая в 1997 году стала универсальным языком для всех, кто переживал расставание. Пронзительная, честная баллада о том, как больно бывает подбирать слова, когда все уже сказано. Этот трек возглавлял хит-парады месяцами, став главным медляком планеты и гимном миллионов разбитых сердец. Но пока мы в наушниках переживали свои личные драмы, в мире происходила драма глобальная. 1997 год – это время, когда один матч изменил представление о будущем. Гарри Каспаров, чемпион мира по шахматам, проигрывает машине. Дим Блю, компьютер корпорации IBM, побеждает не просто шахматиста, а символ человеческого интеллекта. Газеты тогда вышли с пугающими заголовками. «Робот поставил мат человечеству». И это правда был год на изломе. Компьютеры перестали быть просто калькуляторами. Они начали играть музыку, монтировать клипы и строить новый цифровой мир. Но пока алгоритмы только готовились взять верх, люди продолжали жить чувствами. Петь, влюбляться и танцевать до утра. Пока Каспаров анализировал ходы, вся Европа и Литва сходили с ума под главный летний гимн. Тот самый свисток, латиноамериканская страсть и ритм, который превращал любую площадку от Паланги до Вибицы в шумный бразильский карнавал. Врываемся в это лето. У нас сейчас Беллини, «Самба де Жанейро».

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: В эфире «Радио Р».

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. По данным расследования ЛРТ, в прошлом году трое депутатов Сейма приобрели недвижимость на зарубежных курортах почти на 800 тысяч евро. Самую дорогую покупку совершил консерватор Дайнис Кривис, который вместе с супругой приобрел квартиру рядом с Барселоной за 690 тысяч евро. Депутат от партии Немана Ушра Каролис Неймантас купил квартиру на побережье Болгарии за 85 тысяч евро, а председатель комитета Сейма по аудиту Артура Зокас приобрел в сицилийском городе Репосто земельный участок за 18 тысяч евро, пополнив свой зарубежный портфель недвижимости.
0: Голоса регионов.
1: Мэр Клайпедского района Бронис Маркаускас заявил, что пока не принял окончательного решения об участии в выборах мэра. «Работа мэра мне нравится. Мне нравится строить, создавать и видеть конкретный результат. Но на размышления о будущем у меня есть еще примерно месяц», — сказал он. Маркаускас также отметил, что за последние 10 лет население района выросло почти до 80 тысяч человек, а бюджет увеличился более чем втрое. В Шауляе официально завершили внедрение единой системы электронного билета для общественного транспорта Шауляй, Шауляйского и Радвилишского районов. Система перешла на 5-летнее гарантийное обслуживание, а выявленные во время тестирования незначительные недочеты должны устранить до конца августа. Городские власти просят пассажиров и дальше сообщать о возможных сбоях, чтобы быстрее их устранять. Бывший комплекс больницы Литовского университета наук о здоровье между аллеей Лайсвес, проспектом Витауто и улицей Гедемино в Каунасе готовят к продаже на открытом аукционе. На территории площадью 1,7 гектара планируют создать многофункциональный квартал с жильем, офисами, гостиницами, ресторанами и общественными пространствами. Этот квартал в центре города не должен пустовать и оставаться закрытым. Мы хотим вдохнуть в него новую жизнь, сказал мэр Висвалда Сматия Шайтес. Оператор вильнюсского мусоросортировочного завода «Энергисман» заявил, что незадолго до расторжения договоров получил предложение о продаже акций компании. По словам директора Альгерда Саблазгиса, после отказа через два дня компания получила уведомление о прекращении всех контрактов с Центром по управлению отходами Вильнюсского округа. В «Энергисман» считают, что эти события связаны между собой. Ранее Центр отвергал эти обвинения и заявлял, что действует в интересах бесперебойной переработки отходов.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в некоторых районах нашей страны возможны кратковременные дожди. В течение дня воздух прогреется до 19-24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Лето. Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Добрейшего дня, мои дорогие и хорошие. Ангелина Гудкова снова здесь, в эфирной студии Радио Р. Хотя я говорю, вот как будто я только сюда вошла. На самом деле нет, я же вам новости еще в 13 часов рассказывала. Сегодня у нас 28 июля, вторник. А значит, что ровно через неделю в это время я уже буду где-нибудь нежиться на песке в своем законном отпуске. Ну ладно, не буду никому травить душу. Я просто надеюсь, что вы за меня рады, даже если нет всего сердца. Итак, сегодня отмечается день загадывания желаний. Ну, вопреки всему скептицизму, который существует в мире, нужно иногда все-таки позволять себе помечтать немножечко, подумать о жизни, о которой, которую вы хотели бы, чтобы была у вас прямо сейчас. И очень часто это нас сподвигает к какому-то плану действий, как достичь всех этих мечтаний. Еще отмечается день пиар-специалиста. Дорогие пиарщики, если вы есть среди наших слушателей, я вас поздравляю. Невероятно сложная работа, как-то понимать, как кого продвигать, общаться с людьми, иметь все эти контакты. Очень тяжело, и я не перестану говорить, что я искренне восхищаюсь людьми, которые работают в профессиях, которые мне не совсем понятны. И день аквапарка тоже сегодня отмечается. Если вдруг давно не были, то, возможно, это повод либо сегодня, либо выходные куда-нибудь в аквапарк скататься, потому что, ну, классное развлечение, на самом деле. Я, честно говоря, не вспомню, когда я в последний раз в аквапарке была. Может, лет 5 назад, может, даже больше. Но в любом случае, надеюсь, что это тоже в ближайшее время исправлю. И именины сегодня у Василия, Владимира, Петра и Витаса. Если это вы, поздравляю. Ну, а если не вы, а ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их обязательно и напишите что-нибудь приятное. Ну, или позвоните. А то мы в последнее время так привыкли все в переписках решать, что даже забываем о банальных звонках. Я на протяжении 3 часов сегодня с вами. Как обычно, узнаем что-нибудь новое, слушаем классную музыку. Ну, и в последнем часу у нас будет интервью а-ля анонс с нашим добрым другом. Поэтому оставайтесь на наших волнах, чтобы ничего не пропустить.

Мне ж много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Если вдруг вы относитесь к тем людям, которые яростно любят спорить, доказывать свою точку зрения, то, возможно, вам пора в Нью-Йорк. Ну или организовать у нас в стране что-нибудь наподобие этого. В общем, в Нью-Йорке набирают популярность так называемые дебатные клубы. И политика тут вообще ни при чем. Собрание любителей подискутировать организовали для тех, кто ленится читать книги, вступать в какие-то книжные клубы, и встречи проходят ежемесячно, и вместо книг на них как раз-таки отстаивают свою точку зрения по теме, которая заранее перед встречей высылается. Это может быть абсолютно рандомная, случайная тема, но по какой-то глобальной тематике. Тема, тематика, в общем. Перед началом вот этих словесных баталий толпу разогревает приглашенный комик, так сказать, подготавливает, а потом уже все расходятся по маленьким группкам, докручивают свои темы, гуглят какие-то научные обоснования, доказательства того, что они хотят сказать, чтобы в финале уже встретиться с обладателями противоположной точки зрения на так называемой гранд-дискуссии. И чтобы люди не передрались, ее градус контролирует модератор. Это, кстати, очень важно и огромная такая проблема, я бы сказала, опасность, когда с кем-то просто так дискутируешь. Там реально есть шансы подраться, особенно если у вас противоположно, полярно разные мнения. И когда уже люди выговорятся, все уходят довольные и спокойные. И особенно от дебатных клубов фанатеют люди, которые работают в офисах, вот миллениалы а-ля моего возраста, и которым по работе очень часто, знаете, приходится оставлять свое мнение при себе. А тут ты приходишь, ты выговорился, и это, кстати, еще очень классная штука в том плане, что ты учишься отстаивать свою точку зрения, и, конечно, это очень круто, если она еще чем-то подкреплена. Если вдруг, я, по крайней мере, не слышала, у нас в Литве ничего такого нет, то, возможно, это бизнес-идея для кого бы то ни было. Но мне кажется, что это правда крутая инициатива. Вместо того, чтобы ругаться, например, со своими друзьями, пытаясь кому-то доказать свою точку зрения, чаще всего, конечно, мы не умеем слышать друг друга, мы просто палим и остаемся при своей точке зрения. А здесь можно просто с чужими людьми, знаете, подискутировать, подоказывать все, потом спокойненько расслабляетесь и довольны и уходите домой. А почему бы и нет?

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Слушай радио. Радио «Р».

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Лидер демократов Виргинию Синкевичу заявил, что не видит никаких признаков смягчения позиции Литвы в отношении Беларуси. По его словам, официальный курс остается неизменным, поскольку Минск продолжает использовать миграцию как инструмент гибридного давления и поддерживает российскую агрессию против Украины. Поводом для дискуссии стала новая программа правительства, в которой Беларусь уже не названа прямой угрозой, как это было в предыдущем документе. Однако, по словам Синкевичуса и премьер-министра Миндугаса Синкевичуса, менять политику в отношении Беларуси в ближайшее время власти не планируют. Лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Аурелиус Верига считает, что обращение оппозиции и социал-демократов в Конституционный суд из-за процедуры утверждения нынешнего и предыдущего правительства больше похоже на политическую борьбу. «Сейчас это уже больше похоже на политическую борьбу. Если вы обращаетесь, то и мы тоже обратимся», — сказал политик. По его мнению, речь идет о технических ошибках, которые не меняют сути, поэтому Конституционный суд не стоит перегружать такими обращениями. Министр социальной защиты и труда Инга Ругинени заявила, что власти готовы рассмотреть идею проведения молодежных дискотек, если на это будет общественный запрос. «Если общество действительно выразит такое желание, мы обязательно это рассмотрим», — сказала министр. При этом она подчеркнула, что сейчас министерство сосредоточено на мерах поддержки семей, пересмотре социальных выплат и других инициативах, направленных на улучшение демографической ситуации. Ну а телеведущий Эдварда Жичкус поднялся на высочайшую вершину Японии, гору Фудзи высотой 3776 метров. На вершине он развернул литовский флаг. По словам Жичкуса, восхождение стало серьезным испытанием. Ему пришлось преодолевать крутые подъемы, сильный ветер, холод и симптомы горной болезни. Когда стоишь на крыше Японии с литовским флагом в руках, все трудности исчезают. Это победа не только над горой, но и над самим собой, сказал он. И о погоде. Завтра в некоторых районах нашей страны возможны кратковременные дожди. В течение дня воздух прогреется до 19-24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Продолжаем летний эфир и музыкальную рубрику соответственно. Сегодня мы переносимся с вами в 1987 год, почти на 40 лет назад, когда именно в этот день 19-летняя австралийская актриса, тогда еще актриса Кайли Миноук, на тот момент она была более известна по работе в мыльной опере «Соседи», выпустила свой дебютный сингл. Это такая танцевальная поп-версия песни Джерри Гоффина и Кэрол Кинг «The Locomotion», которая впервые была записана еще за 25 лет до этого. Трек быстро возглавил австралийские поп-чарты. В США это был третий раз, когда эта часто исполняемая песня попадала в тройку лучших. Ну и мировой успех, конечно же, побудил Миноук подписать контракт с лондонским продюсерским трио, которые разработали ее дебютный альбом, ну и помогли ей стать самой успешной австралийской исполнительницей всех времен. Вообще, Кайли — это единственная артистка, чьи альбомы занимали первое место в британском чарте в 5 разных десятилетиях. 80-х, 90-х, 2000-х, 10-х и 20-х. И это официально подтверждено британским чартом. В 2005 году она объявила, что у нее диагностирован рак молочной железы. Она приостановила мировой тур, прошла лечение и спустя 1.5 года вернулась на сцену. И позже Кайли стала одним из самых известных публичных людей, которые открыто рассказали о важности ранней диагностики заболевания. И в Австралии даже появилось выражение «эффект Кайли». То есть после ее признания выросло число женщин, которые записались на обследование и открыто об этом говорили. И сегодня Кайли Миноук считается одной из самых успешных поп-исполнительниц в истории. По всему миру продано более 80 миллионов ее записей. Ну, а ее вклад в музыку, конечно, был отмечен многочисленными наградами, там, Грэмми и все это такое. Ну и плюс она получила орден Британской империи и высшую государственную награду Австралии, орден Австралии, за ее вклад в культуру и, в частности, в музыку. Ну, потрясающая женщина. И вот так думаешь, 40 лет назад практически она начала свою карьеру. Так она вот сейчас, по ощущениям, как будто ей 40, так прекрасно выглядит, а еще и как поет. Ну и, конечно, в этой связи не могу не отыграть потрясающую песню Кайли Миноук прямо сейчас с песней «Can't get you out of my head».

0: Радио Р. Зарядись энергией на все лето.
1: Ой, ну часто мы слышим с вами в последнее время, да и в принципе, наверное, по жизни, о кризисе среднего возраста у мужчин. Вот когда мужчина там в 40 лет купил себе мотоцикл, все сразу, ну это кризис среднего возраста. Едет на неделю на рыбалку, кризис среднего возраста. Но на самом деле, ну есть такое, конечно, понятие, как кризис среднего возраста. А вот сейчас мужчины начали страдать от этого кризиса в 28-30 лет, вместо там обычных 40-45. И психологи говорят, что все это происходит из-за так называемого культа успеха и непринятия себя. То есть, если у тебя в 20-30 лет нет машины, квартиры, бизнеса или успешной карьеры, то наступает вот это ощущение собственной несостоятельности. Мол, что я тут делаю? Я же ничего не добился. А куда? А что? И все, и жизнь закончена. И в итоге печально все, потому что число обращений в терапию за последние 5 лет выросло в 4 раза. Но знаете, дорогие мужчины, мне вообще не нравится, что только в отношении вас употребляют этот термин «кризис среднего возраста», потому что и у нас женщин он тоже есть. И вот в таких же банальных вещах это все объясняется. Когда тебе, вот как мне, например, 30 лет, все равно ты воспринимаешь вот эти 30 лет как какую-то границу, когда ты должен чего-то достичь. И я понимаю, что по меркам, например, там, моих одноклассников, но я довольно многого достигла, условно говоря. Но когда ты заходишь в какие-нибудь социальные сети и видишь, как 20-летние девчонки там катаются по разным странам, бизнес косметики открыли и все в этом роде, ты, конечно, начинаешь сгоняться и думаешь, а чем я хуже? Может, я что-то не так делаю? Может, я недостаточно работаю, хотя ты и так впахиваешь на двух работах? Но в этот момент самое главное – остановиться и выдохнуть, и понять, что место, в котором ты сейчас находишься, это, по сути, то место, о котором ты когда-то мечтал. Вот я хотела работать в журналистике, ну и в моей голове это, наверное, было где-то там, не знаю, боже мой, лет в 12, я думала, что вот, буду в какой-нибудь газете работать, а я тут работаю, считайте, на радио, вещаю все это прямо сейчас на сотни тысяч людей, и это же обалдеть как круто. Поэтому вот в таких мыслях, там, в кризисах нужно останавливаться и благодарить себя, хвалить себя за то, чего вы уже достигли. Потому что мы искренне считаем, что если только мы каких-то невероятных высот добьемся, только тогда себя можно хвалить. Но на самом деле хвалить себя нужно даже за какие-то мелочи, потому что для кого-то вот эти мелочи, которые мы считаем мелочами, это прям вау-вау-вау. Ну и, конечно, тоже от синдрома самозванца тоже и перфекциониста нужно избавляться, потому что чем больше высот мы достигаем, тем больше нам мало. Вот так бы я сказала, потому что, ну, типа, нет пределов совершенству. Поэтому давайте остановимся сейчас, выдохнем и подумаем о том, чего мы успели достичь за свою жизнь. И просто поблагодарим себя за это, во-первых. И, во-вторых, похвалим себя, потому что это тоже нужно признавать.

0: Радио Р.
1: В Литве 15 часов, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министр социальной защиты и труда Инга Ругиненя заявила, что поддерживает ратификацию Стамбульской конвенции и считает, что вокруг документа существует много необоснованных опасений. По ее словам, конвенция направлена прежде всего на борьбу с насилием в отношении женщин и домашним насилием и не содержит тех спорных положений, о которых часто говорят критики. Ругиненя также отвергла утверждение о том, что, будучи премьер-министром, испытывала давление со стороны бывших партнеров по коалиции, чтобы не выносить вопрос о ратификации на рассмотрение Сейма. Напомню, что Литва подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2013 году, однако до сих пор ее не ратифицировала. После закрытия в Литве магазинов сети Мерия из-за санкций ЕС против одного из владельцев сети около 250 сотрудников получат помощь в поиске новой работы. Об этом сообщил вице-министр экономики и инноваций Паулис Петраускас. Мы заранее обсуждали, что этим работникам будет оказана особая помощь в поиске нового места работы, сказал он. По словам вице-министра, сейчас другие торговые сети страны ищут около 2400 сотрудников, поэтому с трудоустройством проблем возникнуть не должно. Литовские пограничники в Варенском районе обнаружили подземный тоннель, который ввел со стороны Беларуси вглубь территории Литвы. Ход находился на глубине около 1,5 метра, но выхода на литовскую сторону еще не имел, поэтому воспользоваться им было невозможно. После осмотра тоннель засыпали землей, а по факту незаконного пересечения государственной границы начато досудебное расследование. В первом полугодии в Литве зарегистрировано 92 случая клещевого энцефалита, почти вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года. Также сократилось число случаев болезни Лайма с 4329 до 2607. Несмотря на снижение заболеваемости, в этом году зарегистрирован один случай смерти от клещевого энцефалита. В Национальном центре общественного здравоохранения напоминают, что пик активности клещей приходится на период с мая по октябрь, когда выявляется около 90% всех случаев заболевания. И о погоде. Завтра в некоторых районах нашей страны возможны кратковременные дожди. В течение дня воздух прогреется до 19-24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Лето.
1: Ну что ж, дорогие мои хорошие, продолжается хороший день, летний эфир на волнах Радио Р. И сегодня у меня звездный гость, добрый друг нашей радиостанции, сейчас все регалии зачитаю, исполнитель Саша Сон, он же Саша Сонг, он же Дмитрий Шавров. Привет, рада тебя видеть.
2: Здравствуйте все, очень приятно быть у вас в гостях опять.
1: Как твои дела?
2: Знаете, я могу сказать, что хорошо.
1: Так.
2: У меня,

0: Знаете, раньше всегда был ответ один. Нормально. Mm-hmm. Нормально, нормально. Вот, ну, это первый раз в жизни, когда я начал отвечать на этот вопрос словом «хорошо». Это так
1: но
0: приятно.
1: Это большой рывок.
0: Это да, для меня это очень большой.
1: Мы с тобой в последний раз разговаривали в декабре прошлого года. Расскажи с того момента, что поменялось в твоей жизни. Вот и в плане ощущений, и в плане какой-то твоей деятельности.
0: Я помню очень хорошо, когда я сюда пришел к вам, я очень нервничал. Я тогда, это был первый раз за долгое время у вас.
1: Да.
0: И я тогда, в принципе, я еще вот, тогда... Не знаю, вот всего еще боялся, такой был неуверенный в себе еще. Пытался, конечно, изо всех сил этого не показать. Сейчас эта уверенность в себе, она во мне как бы выше, тверже.
1: Mm-hmm.
0: Боже, я по-русски разучился разговаривать.
1: Все нормально, поэтому ты будешь приходить чаще, надеюсь.
0: То есть, да, сейчас я чувствую себя и более уверенный в себе, и спокойствие, более спокойный внутри. Может, потому что в жизни все, чем дальше, тем больше...
1: Устаканивается понемножку.
0: Да, да.
1: Так, хорошо, а как твоя работа над собой? Потому что в прошлый раз у нас интервью такое очень глубокое получилось, да. И за это я очень благодарна. Как ты себя чувствуешь? Больше спокойствия?
0: По поводу этого ничего не изменилось. Я дальше работаю над собой и придерживаюсь всем рекомендациям специалистов, потому что все знают о моей истории зависимости. То есть я... до сих пор придерживаю всех рекомендаций, это мне очень помогает, и дальше должен этому придерживаться, и потому что я знаю, что со мной это на всю жизнь.
1: Да, это путь длиной в жизнь, к сожалению, к счастью, наверное, потому что все равно учит тебя какой-то...
0: Да, но слава выдержки. Богу, что дошло до меня это. Я же раньше думал, что это вот на время, полечусь немножко, месяцок-другой, и все это пройдет, и я смотрю, смогу жить, как все нормальные другие люди.
1: Да.
0: Нет, я уже должен так жить всю свою жизнь. Психотерапия, там, группы анонимных.
1: Да.
0: Вот.
1: Ну, вот, кстати, самое большое заблуждение, наверное, у людей с зависимостями, это когда ты думаешь, что я же в любой момент могу бросить.
0: Ой,
1: да что, я безвольный, что ли?
0: Вот именно.
1: А по факту?
0: По факту это невозможно. То есть есть единицы, которым каким-то чудным образом получается как-то остановиться. Хотя я ни одного не знаю.
1: Да.
0: Я даже не слышал в своем кругу такого, ну, что такое было с кем-то. Так вот, поэтому я делаю все возможное, и я вижу, что это работает, это мне помогает.
1: Это самое главное. И самое главное, что ты себя и лучше, и спокойнее чувствуешь. И я так понимаю, что одна из вещей, которая тебе очень помогает, это то, что ты вернулся полноценно в творчество.
0: Да.
1: У тебя в мае был прекрасный концерт в костеле Святой Екатерины в Вильнюсе.
0: Да.
1: Как это прошло? Какие ощущения? Вот после долгого времени вернуться во все это.
0: Ой, замечательно прошло. Полный зал. Я такой рад. Я так переживал, что я не соберу зал. Ну, знаете, это всегда такое вот это... Ну, блин, неуверенность в себе вот такая, оно еще во мне было. Но мне даже предложили еще один концерт сделать в тот же день. Но я уже отказался, потому что я подумал, блин, мне и так, ну, я и так очень переживаю, нервничаю. Mm-hmm. А здесь опять думать о том, продадим, не продадим, а придут, не придут, а стоит, не стоит. Плюс, ну, это я не жадный человек. То есть мне там эти деньги на втором плане. То есть второй концерт, да, это больше, как сказать,
1: прибыли, денег
0: да,
1: больше,
0: и больше
1: да,
0: денег,
1: и ответственности.
0: Да. И ответственности, да. Но мне, поскольку не деньги, я сейчас живу так же. То есть деньги это не на первом месте. Я понимаю, да, жить надо, и музыка, я с этого живу. Но всегда на первом месте для меня это мое спокойствие внутреннее. Иначе концерта просто не будет, если я буду весь как на иголках, весь на стрессе, то есть...
1: Ну, конечно, вот. Многие пытаются тоже подменить вот это понятие, знаешь, жизни в постоянном стрессе, ну, я вот так живу, я больше иначе не умею,
0: да.
1: Но вот это внутреннее спокойствие, оно же важно.
0: А это я всегда, когда вот участвую, допустим, меня зовут на дни рождения, или, скажем, какие-то приватные...
1: Корпоративы.
0: Ну, скажем, да, и там вот что-то отмечают, я всегда желаю вот этого внутреннего спокойствия, потому что это, на самом деле, это так банально звучит, но это так, вот просто, извиняюсь за выражение, тупо полежать, поскролить без всяких там внутренних там таких этих волнений, да, вот просто уметь отдохнуть и себе время уделить. на первом месте у меня.
1: Я это в первом нашем интервью говорила, и сейчас в очередной раз нахожу подтверждение, потому что я вот всю эту тему, эту мысль пропагандирую постоянно в своих эфирах. Вот если вам хочется полениться, поленитесь.
0: Да.
1: А то мы живем с этим чувством вины. Вот мне надо там мусор выбросить, еще что-нибудь. И это не помогает. Но помимо того, что ты концерт провел в мае, у тебя скоро будет еще один концерт. Ну как скоро? Уже завтра. Мы о нем во второй части поговорим. Хочу еще тебя о твоем творчестве спросить. У тебя вышли песни новые. Биржалис. Нейля Гаудо.
0: Да.
1: Расскажи подробнее о них.
0: Вы знаете, Биржалис — это вообще какой-то космос. То есть я... мы с командой, когда сочиняли эту песню с Лоретой Жукеня, моя выдибненькая, она... Мы как-то, ну, имели такое внутреннее чувство, что она понравится людям, но что настолько... То есть для меня это как-то... Ну, так даже неожиданно. Я помню, мне говорил один продюсер Мартина Стелла. Он говорит, Дима, нужен один хит. Реально, вот хит, чтобы подтолкнул тебя, и все, и потом уже все пойдет.
1: Да.
0: И я вот тоже выпускал весь год, выпускал песни одну и другую, экспериментировал со стилями. А здесь вот я выпустил «Биржалис», и как бы, ну, все на свои места как-то. Ну, все как-то вот так совпало, и «Биржалис», и само название «Биржалис»,
1: да.
0: И вот это... там поп, это на самом деле... попсовая песня, но я и хотел, чтобы она была такая легкая, веселая, летняя, чтобы она вызывала только хорошие эмоции у людях. Так, конечно, там получает там, определенные комментарии, у тебя такой голос, там, не пой попсу и так далее. То есть, а я отвечаю на этот вопрос, и придите на концерт, и услышите не только попсу. То есть эта песня, да, классно, мне очень, я очень рад, что она так вот людям понравилась, и что ее играет и радио, и на Ютубе уже там почти 1 000 000 просмотров, ну то есть это вау, мне это что-то с чем-то, мне очень приятно.
1: Так, мы сейчас прервемся на небольшую рекламно-музыкальную паузу, и, кстати, именно в этой рекламной паузе музыкальной мы послушаем песню «Биржалис», и обязательно вернемся в нашу студию, чтобы подробнее о концерте тоже поговорить.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Возвращаемся в эфирную студию Радио Р, где у нас тут звезда, у которой завтра концерт в Вильнюсе, Саша Сонг. Итак, да. Ну, поскольку мы вокруг да около концерта-то ходим, завтра, 29 июля, Васарос Терраса в 20.00. Билеты, кстати, на сайте билеты.лт. Саша Сонг выступит, я так понимаю, с живой группой?
2: Да, с живой группой.
1: Расскажи поподробнее.
2: Ну, это мой первый концерт Васарос Терраса, во-первых. Это единственный концерт летом в Вильнюсе. Тем более всех зову. И да, это первый мой концерт за долгое время с живой группой, с очень классными музыкантами. Андрей Полевиков и Ги де Минос. Не помню сейчас его фамилию.
1: Ну, главное, что Ги де Минос. Я
2: да,
1: думаю, он поймет.
2: Барабанщик. Вот. Mm-hmm. И мы готовимся сейчас интенсивно. Будет также и саксофон. Тоже. Я обожаю саксофон, mm-hmm. поэтому я в Катрине был саксофон, и в этот раз тоже будет, правда, другая саксофонистка. Я не знаю, просто будет под открытым небом. То есть хорошая погода, да. Хорошая погода обещают.
1: Кстати, как заказывал буквально.
2: Да, да, и не слишком жарко, где-то до 23 градусов, до 23-24 градусов, не слишком жарко.
1: И площадка очень уютная.
2: Площадка уютная, центр города, классные песни будут. То есть я в этот раз такую программу готовлю, что будет больше веселых песен, чтобы люди могли бы... Ну, в Катрине было так более спокойно, люди могли, особенно первая часть, посидеть, послушать, да. Вторая часть была такая более подвижная. А в этот раз будет такой микс, чтобы люди могли бы прийти, и кто захочет там, я не знаю, конечно, заказать, может, коктейль какой-нибудь, посидеть, попеть вместе, потанцевать, в конце концов.
1: Да.
2: То есть я всех очень-очень жду, и обещаю, что будет очень весело, на самом деле. Это
1: но вы... Тебе, как артиста, я так понимаю, гораздо прикольнее, ну, странное слово, гораздо интереснее выступать с живыми артистами.
2: Да. Да, особенно моей маме нравится.
1: Серьезно?
2: Да, она говорит, боже, Дима, когда ты наконец-то сделаешь концерт вот, живой музыки, но вот с бендом, mm-hmm. и чтобы люди могли вот услышать твои песни, как они звучат на радио, потому что, допустим, с плейбеками петь, да. Ну вот с фонограммами,
1: да.
2: Петь, ну, я пою только тогда, когда, ну, нет возможности мне петь с живой группой. Mm-hmm. И маме вот очень нравятся вот концерты с фонограммой, где я пою на фонограмму, но живьем, то есть вживую. А здесь будет вот живой группой, то есть будет звучать реально, как люди вот слышат песни на радио, только что живьем.
1: Да. Вот. По поводу творческих планов тебя, конечно же, на ближайшее будущее тоже хочется спросить, планируется ли что-то в вопросе концертов, новых песен и альбом, что меня особенно интересует. Насколько я знаю, у тебя где-то осенью, точно не знаю, когда, выходит новый альбом. Расскажи вот обо всем
2: я
1: этом.
2: Я сам точно не знаю, когда, Ангелин.
1: Как карта ляжет.
2: Да, то есть я говорю, ну, осень, потому что я не знаю, когда это будет точно, но это точно будет осенью, я обещаю. Насчет нового альбома. То есть я уже много песен выпустил с этого альбома, где-то около 6-7. То есть будет еще примерно столько же. Ну, я хочу, чтобы люди как бы, послушали альбом еще с таким, ну, желанием услышать новые песни.
1: Да.
2: Так вот. И я сейчас вот выпустил песню «Мэйля Гаудо», тоже. То есть я хотел выпустить песню, которая будет, ну, вот настроением похожа на «Биржалес».
1: Да.
2: А следующая песня, я думаю, я ее назову, не знаю еще как, но там будет вот о ТикТоке, о социальных сетях.
1: Mm-hmm.
2: Моя одноклассница Дина Григоните, она мне прислала текст, мне сразу он так понравился. Mm-hmm. Реально это очень актуальная тема о том, как мы вот... Я сам по себе знаю, я как возьму телефон в руки.
1: Да.
2: Я вот сегодня даже сидел утром, проверял социальные сети, я думаю, боже, все, надо уже выезжать, но мне еще тут работа, там работа, еще надо же проверить.
1: Конечно.
2: Там кто там покомментировал, может, на что-то еще...
1: Кто-то сторис выложил.
2: Да, что-то еще ответить. И я смотрю, время идет, все, надо вызывать уже. То есть, ну, короче. И, то есть, песня об этом, сколько вот время уходит на социальные сети, как раньше мы жили без них.
1: Ой.
2: Как мы раньше мы жили. Вот, я вспоминаю, в вашей студии работает еще мой одноклассник Валентин.
1: Конечно.
2: Вот. И я вспоминаю времена школы, когда не было телефонов, когда не было вот этого, этих социальных сетей, как мы проводили время без всего этого. То есть эта песня будет именно об этом. Как мама назвала с балконов «Домой!»
1: Или как мячик просили сбросить, или если я зайду домой попить, то меня не выпустят.
2: Да.
1: Классика.
2: Так сегодня, так не, недавно было, я паспорт новый делал, и я забыл свой старый. Так я думаю, блин, сейчас домой опять бежать на четвертый этаж. Так я прибежал к окну, говорю, мама, выкинь мне старый паспорт.
1: Ну вот то самое детство.
2: Песня будет об этом, вот эти моменты, ностальгия, как мы жили раньше, там, вот, повторюсь, без телефонов и так далее. И вот эти все моменты, это будет все в песне. И опять же Лоретта Жукеня, которая писала и «Бежали со мной», и «Мэля Гауда» тоже. Кстати, Рита Вал тоже написала, тоже писала «Мэля Гауда». Вот эти все люди присоединятся и напишем новую песню тоже.
1: Класс.
2: Следующая будет.
1: Слушай, вот мне еще очень интересует вопрос. Я просто человек, который очень любит музыку разную слушать. И в частности, поскольку я там виниломанка немножко, мне очень нравится винил, потому что ты вынужден весь альбом от и до последовательно слушать. То есть там одна песня перетекает в другую. У тебя на альбоме будет что-то подобное? Или его буквально из любого места можно будет слушать?
2: Его можно будет слушать из любого места, но я вот насчет винила. А у тебя есть на чем слушать?
1: Конечно.
2: Да?
1: Пионер PLX500 у меня проигрыватель.
2: Я даже не знаю. Я знаю «Пионер», но вот...
1: Да.
2: А у меня граммофон есть. Да, граммофон.
1: Тот самый старый?
2: Старый, Боже. Старый, да. И он, правда, он еще работает, но его надо немножко там уже чинить. Но, тем не менее, я знаю, в принципе, людей, которые вот коллекционируют винилы. И я думаю, надо этот альбом... Он же мой первый альбом за долгое время, и он очень связан с моей историей. И я думаю, надо обязательно какое-то количество винила.
1: Пожалуйста, я первый в очереди.
2: Я думаю, обязательно надо, да.
1: 100%. Ну, тем более, да, вот эта мода вернулась, прям возвращается. Я, конечно, немножко сдержанно отношусь к проигрывателям, которые, знаешь, в чемоданчике, и там встроенные все эти микрофоны.
2: Да.
1: Но, тем не менее, это правда очень круто, и очень круто, что это попадает еще и на молодое поколение.
2: Вот именно, да.
1: Поэтому, ну, 100%.
2: Я к тебе обращусь за информацию по поводу этого.
1: Смотри, у нас буквально немножко времени остается. Ты можешь использовать его для того, чтобы позвать всех наших слушателей на свой завтрашний концерт.
2: Да, хочу всем еще раз напомнить, что завтра состоится мой концерт в Вильнюсе Васарас Терраса в 20:00 вечером. Придите. Ну, я не знаю, как звать правильно. Наверное, нету правильного, как звать людей. Просто придите на хороший концерт музыки, где можно будет просто порадоваться хорошей погоде, хорошей компанией, хорошей музыкой. И просто приятно провести вечер как среди недели, да. Потому что не так много концертов среди недели.
1: А то мы привыкли, что если куда-нибудь идти на концерты, выходные, а вот в середине недели сделайте себе приятные...
2: Маленькие выходные начните свои, вот со среды. 100%.
1: Билеты, кстати, на сайте билеты.слт, 29 июля, Васарас Терраса, Саша Сонг с прекрасной живой программой. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо вам большое.
1: Уверена, концерт будет прекрасный, и винил тоже жду. А мы на этом, дамы и господа, подводим черту в моей части летнего эфира. Впереди Женя Соленков, который продолжит вас радовать. И вот это вот все.
0: Радио Р. Всегда на волне.

0: Радио Р.
1: 16:00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. В следующем году на развитие дорожной инфраструктуры в Литве планируется выделить около 1 миллиарда евро, что больше, чем в 2026 году. Об этом сообщил министр транспорта Юрас Таминскас. По его словам, финансирование будет обеспечено за счет нескольких источников. А с 2027 года дополнительные средства должен приносить запуск новой электронной системы дорожных сборов ViaToll. В министерстве также рассчитывают сохранить финансирование программы содержания и развития дорог как минимум на нынешнем уровне, а при возможности индексировать его с учетом инфляции.
0: Голоса регионов.
1: С 1 сентября Министерство здравоохранения Литвы переедет из здания на улице Вильнюс в центре столицы в бизнес-центр на улице Львиво. Как сообщили в министерстве, нынешнее помещение больше не соответствует потребностям ведомства по количеству рабочих мест и функциональности, а государство не смогло предложить подходящее помещение из своего фонда. Стоимость аренды составит 49 тысяч евро в месяц. Власти Клайпеды объявили конкурс на создание памятника основателям города, магистру Ливонского ордена и епископу Курляндии, при которых в 1252 году был основан Мемель. На реализацию проекта планируют выделить до 150 тысяч евро. Мемориал предлагает установить либо у бастиона Клайпедского замка, либо на улице Жвею. Идея создания памятника появилась по инициативе жителей города. По Невежисе начали продавать единый билет, который позволяет дешевле посетить 7 музеев и галерей города. Его стоимость составляет 12 евро вместо 17 при покупке отдельных билетов. Как сообщает ЛРТ, власти рассчитывают, что нововведение привлечет больше туристов и поможет познакомить гостей города не только с Стасис-музеем, но и с другими культурными площадками. Билет действует до конца года, а при успехе проект планируют сохранить и в следующем году. Компания «Итлитува» построит в Каунасской свободной экономической зоне завод по сборке и ремонту танков «Леопард-2А8». Стоимость проекта составляет 29 миллионов евро. Строительство начнется в августе и завершится в ноябре 2027 года. А выпуск первого танка в Литве ожидается в конце 2028 года. На предприятии создадут около 100 рабочих мест.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью 8-13 градусов тепла. А вот завтра днем, как обещают синоптики, ветер утихнет, будет умеренным, хотя местами возможны кратковременные дожди, но температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. На побережье будет прохладнее, около 17 градусов тепла.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Александре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Р. Твоя летняя музыка.
2: Йоу, хеллоу, родненькие. Вторник, 28 июля. Это уже второй рабочий день на этой неделе, и все ближе и ближе мы к последнему месяцу лета. Желаю вам проводить оставшиеся дни летние. Я так говорю, будто их осталось 2, 3, 4, но впереди еще месяц. А это значит, что нужно наверстать и нагнать все то, что вы еще не успели из запланированного. Сегодня, кстати, день загадывания желаний, поэтому стоит загадать желание о том, как бы вам хотелось провести еще один летний месяц. А заодно и сентябрь, потому что он в последний летние годы не менее летний, чем тот же август. Сегодня, сообщаю вам, Всемирный день охраны природы. Так что берегите природу, мать вашу и нашу. День пиар-специалиста. Этому дню всего 23 годика. Как он вообще введен в календарь, а профессии точно гораздо больше. Поздравляю всех причастных к пиару пиар-специалистов. 28 июля 1862 года в США нашли золото, и началась золотая лихорадка, про которую есть много фильмов, мифов, легенд, слухов, ну и, конечно, великолепных историй, часто достаточно печальных. Вот с этими фактами отправляемся в путешествие по волнам хорошего дня.

0: Радио Р. Радио хорошего настроения.
1: Так, друзья, давайте-ка мы посмотрим на то, что творится в социальных сетях, и хочу поделиться с вами важной информацией. Повсюду животные, куда бы вы ни пошли, ни поехали, на дорогах, в лесах. Так здорово, с одной стороны, что природа, она оживает, возвращается к бурной жизни, и флора, и фауна. Так вот, нашел видео, недавно увидел, что, оказывается, в Казокишке, тут у нас, проживает медведь. Так говорят специалисты, потому что медведь приходит на одно и то же место в лесу, там валяется, чешет себе спину бурый медведь. И нужно сказать, что он выглядит достаточно упитанным, в отличие от тех медведей, которые фиксировали на видео где-то в начале весны, а уже в середине весны. Сейчас, конечно, медведи пожирнее, покрупнее смотрятся. Такие все лохматые, лощеные. Но, друзья, напоминаю, что если вдруг вы где-то встретите медведя на дороге, в лесу, не надо пытаться его сфотографировать, не нужно бежать с криками «А, помогите, медведь!», потому что он побежит за вами. Как говорят специалисты, лучше не двигаться и очень медленно, аккуратно отступить куда-нибудь назад, желательно вместо безопасной, например, ваш автомобиль. А если он вдруг возле дороги, медведь, не нужно открывать окно и пытаться чем-то его покормить, потому что может схватить вас за руку лапой и вытащить из машины, может быть, даже не целиком. Будьте аккуратны, это не шуточки. Вот в Вильнюсе дорогу медленно переходят лебеди, это все снимает на видео, образуются пробки, но когда понимаешь, почему стоишь в пробке, думаешь, ладно, семья лебедей прогуливается через дорогу. Так и быть, можно и не нервничать по этому поводу. А еще, если вы не знали, есть сайты, на которые можно заглянуть и найти там камеры, которые установлены в разных лесах Литвы. И прямо сейчас я наблюдаю за гнездом. Да кто же это? Это орел. Нет, это не орел, это ястребы. Ястребы. И, ой, какие красивые, они тут пытаются, разбираются, что-то в гнезде поделить не могут. Ну да ладно, наслаждаться природой можно и нужно, особенно в те моменты, когда понимаешь, что приложение, которое показывает нам погоду, показывает, говорят и громко кричат, вот тут есть 1.5 солнечных дня, все, успейте, нигде и никуда не опоздайте.

0: Радио Р.
1: 17.00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Премьер-министр Миндугас Синкевичус заявил, что в 2027 году Литва сохранит финансирование обороны на уровне не менее 5% ВВП. Однако точный показатель станет известен позже при подготовке бюджета. По его словам, сейчас главная задача – эффективно и прозрачно использовать уже выделенные средства. За первое полугодие освоено около 30% оборонного бюджета. Премьер также отметил, что стране предстоят крупные инвестиции, прием немецкой бригады, развитие систем ПВО и создание литовской дивизии. По его словам, общая стоимость этих проектов приближается к 5 миллиардам евро. Лидер демократов Виргиниус Синкевичус заявил, что не видит никаких признаков смягчения позиции Литвы в отношении Беларуси. По его словам, официальный курс остается неизменным, поскольку Минск продолжает использовать миграцию как инструмент гибридного давления и поддерживает российскую агрессию против Украины. Поводом для дискуссий стала новая программа правительства, в которой Беларусь уже не названа прямой угрозой, как это было в предыдущем документе. Однако, по словам Синкевичуса и премьер-министра Миндугаса Синкевичуса, менять политику в отношении Беларуси в ближайшее время власти не планируют. Пациентам с умеренной тяжелой обструктивной апноэ сна в Литве будет компенсироваться аренда аппарата CPAP и автоCPAP для поддержания положительного давления в дыхательных путях, сообщили в государственной больничной кассе. Право на компенсацию получат пациенты, у которых диагноз подтвержден исследованием сна – полисомнографией. По словам специалистов, использование таких аппаратов улучшает качество сна, уменьшает дневную сонливость и снижает риск серьезных осложнений, включая сердечно-сосудистые заболевания и инсульт. Ранее многим пациентам приходилось оплачивать лечение самостоятельно. По оценкам, ежегодно такая помощь потребуется примерно 600 новым пациентам. Две сотрудницы вильнюсской тюрьмы уволились после того, как выяснилось, что у них были романтические и интимные отношения с осужденными. Кроме того, сотрудницы компании, поставляющие питание, запретили вход на территорию тюрьмы. Во время проверок в камерах также нашли большое количество запрещенных предметов, в том числе мобильные телефоны и нож. В службе тюрем Литвы сообщили, что проверят, могли ли уволенные сотрудницы действовать в интересах заключенных и примут меры, чтобы такие случаи не повторились. Лидер партии Вардан Литувос Виргиниус Синкевичус считает, что после недавнего решения Европейского суда по правам человека Литве необходимо провести новое расследование о возможном существовании в стране секретной тюрьмы ЦРУ. «Это не охота на ведьм, а основа сильного государства – отвечать на неудобные вопросы, понять, как возникла такая ситуация и сделать все, чтобы она никогда не повторилась», – заявил он. По мнению политика, расследование должно помочь снять вопросы, которые подрывают доверие к государству. И о погоде. Ближайшей ночью температура воздуха от 8 до 13 градусов. Завтра днем плюс 19, плюс 24. На побережье будет прохладнее, до 17 тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Хороший день продолжается, и в студии по-прежнему Женя Соленков. Открыл сейчас Facebook Радио Р для того, чтобы, как всегда, порадовать вас рубрикой «Вы нам понаписали», и вижу, что мы здесь задавали очень провокационный вопрос. Если все должно лежать на своих местах, почему вы не лежите сейчас на пляже? Конечно, можно ответить, потому что это не мое место, но были и те, кто поделился своими предстоящими поездками и говорят, что следующее лежание намечено на сентябрь, у кого-то на октябрь, а кто-то с сентября по октябрь. Даже вот так вот. Многие посетовали на погоду здесь у нас в Литве, потому что такое лето, что не каждый день можно полежать на пляже. А когда вроде бы по погоде можно, так получилось, что уже все дела спланированы на этот день. Ну что ж тут поделаешь? Иногда не отпускает работа, иногда не отпускает быт, а кто-то пишет, что завтра уже буду лежать. Написал нам Роман, написал-то 2 дня назад, а значит уже день как лежит на пляже. И как же ему повезло, если он собрался не на наши берега, потому что, судя по погоде, там особо не полежишь. Но точно можно погулять и подышать свежим воздухом. Но перейдем с вами к философскому вопросу, который тоже, так сказать, нашел отклик у вас, наши дорогие. Как объяснить человеку, что он не прав, когда он прав? О, это невероятно сложная задача. Ирена поделилась важным секретом. Она говорит, что ее муж умеет так. Он просто ей говорит, ты не права, даже если права. И она с этим смирилась. Вот так обычно мужчины смиряются с тем, что они где-то неправы, хотя они абсолютно даже ничего и не сделали, чтобы быть неправыми. Гражина утверждает, что это невозможно сделать. Это как попытаться убедить кота, что он не хозяин в доме. Некоторые дамы предлагают закатывать скандалы, другие же говорят, что нужно уважать чужое мнение. А вот Анна поделилась еще набором некоторых фраз, которые в ту же серию. «Да, да, но нет». «Не-не, но окей». «Да, нет, наверное». Это тоже мое любимое, это когда вроде бы и согласен, и не согласен, и сомневаешься. «Да, нет, наверное». Либо вот еще Анна говорит, что слышит часто от своего супруга что-то в стиле «Нет, не буду». «Ну ладно, только чуть-чуть». Видимо, это когда ему предлагают что-нибудь употребить. «Не-не-не, я не буду». «Нет, не хочу». «Ну ладно, капельку». «Ну что, краев не видишь?» Важно помнить, что если человек прав, не надо объяснять ему, что он не прав. А вот если он не прав, то тогда он лев. Вот здесь можно ставить точку.

0: на радио Р. Лето.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р. Отличное радио.
1: Подходит к концу эфирное время. Хорошего дня. Но хорошая музыка будет сопровождать вас круглосуточно. Если вы нас вообще не выключаете, вы знаете о том, что мы всегда рядом с вами. Мы еще раз, мы в лице меня. Давайте так, просим вас не забывать о том, что у Радио Р есть социальные сети, и мы будем очень рады, если вы будете подписаны на нас в Фейсбуке, в Инстаграм, и не будете забывать туда заглядывать, писать нам, отвечать, реагировать на все происходящее в эфире, написать свои пожелания. Это важно. Вы помогаете нам создавать ваше настроение. Оставайтесь с нами на одной волне. Желаю вам приятнейшего вечера, вторничного и не менее приятного утра среды, которое, естественно, начнется с моими коллегами, с Гинтросом и Эвелиной. Соль и перец вас ждут уже с утра. На сегодня все. Обнял, приподнял. Пока.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. Дожди маловероятны. А вот завтра днем ветер успокоится и воздух прогреется от 19 до 24 тепла. На побережье будет немного прохладнее, до плюс 17.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. Дожди маловероятны. А вот завтра днем ветер успокоится и воздух прогреется от 19 до 24 тепла. На побережье будет немного прохладнее, до плюс 17.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Радио твоего настроения.

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем вы восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Летнее радио. Радио Р.

0: Сито.
1: Вы слушаете радио
2: Лето. Лето.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: На радио Р. Летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры с

Радио Р. Five days on the

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно.

0: Вы слушаете радио «Лето». Лето.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.